эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста, о ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также в выпуске о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижегородской области подешевели смартфоны? Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Также о том, почему горожане стали реже звонить в скорую. Инфляция в Нижегородской области снизилась до 5,4%. Средний показатель инфляции по стране 5,6%. Об этом рассказали в Волговятском управлении Банка России. Там же сообщили, что в апреле подешевели некоторые товары и услуги. Например, снизились цены на овощи, фрукты и молочную продукцию. Кроме того, подешевели смартфоны и бытовая техника. Среди причин — снижение покупательской активности. В Нижегородской области строится 1,6 млн квадратных метров жилья. Об этом по состоянию на май этого года пишет «Домострой НН» со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Морозова. По его словам, регион вошел в двадцатку субъектов России по активному развитию жилищного строительства. Сейчас на каждого нижегородца формально приходится

0: по 32 квадратных метра жилья. Штрафы за распространение и хранение вейпов в Нижегородской области составят от 40 тысяч до миллиона. Напомню, региональный парламент единогласно поддержал законопроект о запрете вейпов. Ограничения должны начать действовать 1 сентября. С этого дня штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 800 тысяч до миллиона. В Нижнем Новгороде завершают сборку второго щита для проходки метро. В ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы. Об этом сообщил телеграм-канал «Метро НН». Работы в стартовом котловане продолжаются параллельно с проходкой первого щита. Новый комплекс будет прокладывать второй тоннель под улицей Горького, рядом с уже строящимся участком. И нижегородцы стали реже обращаться в скорую помощь. Как пишет телеграм-канал «Бокал Пресека», обращаемость жителей города сократилась в среднем на 350 звонков в сутки. Также сотрудники неотложки отметили, что нижегородцы впервые за несколько лет обошлись без весеннего пика заболеваемости. В результате время доезда бригад впервые за несколько лет вошло в норму. Статистику связали с повышением качества работы первичного звена здравоохранения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста, о ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также выпуски о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов.

беспилотники, оборудованные современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в области станет меньше комаров, чем нижегородский бизнес не угодил русскому языку. Но вначале о том, что в небе над городом появится больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста, о ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также в выпуске о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК.

0: Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала переменно облачный день с температурой до 20 тепла, ночью не холоднее плюс 11. В наступающие летние выходные от 17 до 22 также при переменно облачном небе без дождей.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ожидайте. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в области станет меньше комаров? Чем нижегородский бизнес не угодил русскому языку? Но вначале о том, что в небе над городом появится больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: температуры до 20 тепла. Ночью не холоднее плюс 11. В наступающие летние выходные от 17 до 22, также при переменно облачном небе без дождей.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о нормах по регистрации гостевых домов, цветах, утвержденных для такси, строительстве метро в Нижнем Новгороде и федеральном признании Нижегородского банка для предпринимателей. Нижегородские парламентарии просят отменить законодательную норму, запрещающую одному собственнику регистрировать больше одного гостевого дома. Депутаты приняли соответствующее обращение в адрес председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Инициатива была предложена уполномоченным по защите прав предпринимателей Павлом Солодким и направлена на вывод рынка частной аренды из тени. Действующие федеральные ограничения вынуждают владельцев выбирать только один объект для официальной регистрации, даже если у них в собственности несколько подходящих домовладений. Инициативу уполномоченного поддержал губернатор, а теперь и депутаты. Председатель законодательного собрания Евгений Люлин, в частности, отметил, что важно убрать искусственные запреты. Председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Наренков сказал, что снятие ограничений позволило бы увеличить число легальных объектов в регионе на 15-20%, а в Дивеево до 30%. В Нижегородской области утвердили два цвета кузова для такси. Норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Депутат законодательного собрания в окончательном чтении принял закон о такси, разработанный региональным министерством транспорта и автомобильных дорог. Изначально законопроект предполагал только оранжевый цвет кузова, однако после обсуждений с предпринимателями депутаты предложили дополнить норму еще и белым цветом. Для такси, которые уже получили разрешение на перевозку пассажиров до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать в прежнем цвете до окончания срока действия разрешения, выдаваемого на 5 лет. На строительстве метро в Нижнем Новгороде запустили второй тоннель-проходческий комплекс. Щит, получивший имя Евдокии, начал движение от тупиков со станции Горьковской к новой станции Площадь Свободы. Ему предстоит пройти 729 метров на глубине от 7 до 21 метра. Построить первый тоннель на этом участке метростроители планируют в четвертом квартале текущего года. Тоннель-проходческий комплекс весит почти 600 тонн, его длина составляет более 80 метров. Обслуживать Евдокию ежедневно будут 40 специалистов. Сотрудники группы компании «Мостпроект-3» смогли приступить к проходке после сооружения стартового котлована на улице Максима Горького. Для монтажной камеры было выработано почти 16 тысяч кубометров грунта и смонтировано 311 тонн металлоконструкции для укрепления стен котлована. Торгово-промышленная палата Российской Федерации отметила вклад НВД банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП». Специальная номинация «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Финал 11-го федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» состоялся в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России. В 2026 году к участию было допущено более 30 банков и 90 программ поддержки предпринимателей. НБД банк вошел в число финалистов конкурса среди банков с универсальной базовой лицензией. В ходе мероприятия заместитель председателя правления НБД банка Евгений Максаков представил участникам специальный продукт «Легкие кредиты для МСП». Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитический обзор, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: В эфире радио «Рандеву».

Maroon 5 и Кристина Агилера открыли новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву, здравствуйте. Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей, человек, который последний день работает и отправляется в отпуск. Не надо завидовать, друзья, не надо. У вас тоже когда-нибудь это время наступит. Далее, Майкл Джексон,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

«Земля, ветер, огонь» — гениальная команда с гениальными музыкантами, чуть-чуть оформленная Fatboy Slim'ом под современное звучание, но не сильно он изменил, все было написано, потому что уже гениально. Итак, в Нижнем Новгороде по сообщению сервиса Яндекс.Карты 3 балла, то есть все практически свободно, как и положено по пятницам. По пятницам с утра всегда затишье. Не дольше 10 минут длятся заторы. Адреса называть не будем, и так поймете, весь город свободен пока. Потому что все ждут вечера пятницы, и тогда нам будет весело на трассах, на выезд из города, это точно. В данный момент мосты все свободны, 0 баллов средний показатель. Так что счастливого пути вам, дорогие автомобилисты. Том Джонс и Зукерро продолжают нашу музыкальную программу.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 20 лет пролетело, когда эта песня гремела из всех приемников и каких-то проигрывателей. Уже не помню, что тогда 20 лет назад работало. Наверное, еще компакт-диски на сборках это точно присутствовало, потому что песня была нереально популярная. Джани Родари, радио Рандеву. Оставайтесь с нами. Впереди Ума Турман.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Элтон Джон на радио Рандеву 8:41. Рассказываю вам о том, что происходит с погодой у нас в Нижнем Новгороде. В данный момент средняя температура воздуха, область наша огромная, конечно, вот, плюс 16 в среднем. Днем температура поднимется до плюс 20, но вы знаете, сегодня с утра вот я вышел на улицу, как же там прекрасно, друзья. Самая идеальная погода для продуктов. Птички поют, солнце светит и нет этой изнуряющей жары. Это удивительное, прекрасное начало лета. Итак, плюс 16 в данный момент, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Переменная облачность, но без серьезных осадков.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста, о ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также в выпуске о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала переменно облачный день с температурой до 20 тепла, ночью не холоднее плюс 11. В наступающие летние выходные от 17 до 22 также при переменно облачном небе без дождей.
3: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Новый музыкальный час открывает два Джека. Открывают два Джека. Джек Сварети, он уже спел свою песню. А далее Джек Лефанг. Приятного прослушивания, друзья. С ними бодро и весело. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей, а также музыканты, которые наполнят музыкой эфир. В этом часе у них такие имена. ДКЮЭ, Айова, Джексон, Файв, Моральный кодекс, Роберт Палмер, Пепл, Диск, Машин. Ну и, конечно, рассказ о именинниках сегодняшнего дня, о тех людях, которые родились 5 июня. Представляете, уже 5 июня, лето вовсю, в разгаре, так сказать. В разгаре чего? В разгаре первой рабочей недели, вот, которая, слава богу, заканчивается, и мы отправляемся на выходные. А некоторые счастливчики теперь, да еще и в отпуск, вот. Хорошо, лето и нет жары, но слишком много комаров, как уже сказали в новостях. Это да, это беда.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

талантливое и популярное семейство Джексонов, Jackson 5, радио рандеву 9 часов и 25 минут. Ой, и молодой-то Майкл тоже заливается красиво и танцует, как замечательно. В другом, кстати, стиле, чем последние годы, но тоже очень энергично. А мы рассказываем о именинниках сегодняшнего дня, о тех людях, которые родились 5 июня, и, конечно же, поздравляем наших радиослушателей в первую очередь. Всех, кто родился 5 июня, любви вам, мира, счастья, всего самого-самого прекрасного. Итак, вместе с вами в этот день родились. Вот у нас есть некоторое количество имен великих. В 1798 году в этот день родился Алексей Федорович Львов. Кавалергард и скрипач. Автор музыки первого национального российского гимна «Боже, царя храни». В 1805 году родился Петр Карлович Клод, великий скульптор. Одного из лучших скульпторов Европы, его так называть уже начали при жизни, после того, как он создал ансамбль из 4 скульптур «Укротители коней», который находится на Анчиковом мосту. Все мы очень любим этот мост именно из-за этих скульптур. Это, конечно, невозможно. Вот едешь мимо, и невозможно глаз оторвать. Всегда смотришь на это потрясающе. Работа была длинная, как мы знаем. Двух коней отправили за границу, потом там доделывали и так далее. 20 лет создавали этот памятник, но он же настоящее украшение Санкт-Петербурга. А среди прочих работ скульптора выделяются памятник баснописцу Ивану Крылову, легендарный памятник, и установлен перед Исаакиевским собором конный памятник Николаю Первому, уникальность которого в том числе заключается не только в том, что он прекрасен, как и все работы этого великого мастера, но он имеет всего 2 точки опоры. Это, согласитесь, тоже ничего себе. Петр Карлович Клод. Вечная память этому художнику. В 1930 году родился Владимир Иванович Попов, советский режиссер и художник-мультипликатор. Сценарист, заслуженный деятель искусства РСФСР. Вы знаете, он как художник огромное количество мультфильмов создал, которые мы любим до сих пор, и наши дети начинают любить, потому что невозможно не обратить внимание на эти замечательные работы. Но как режиссер он снял абсолютно гениальные мультфильмы. «По щучьему велению», несколько просто назову. «Умка» — все части. «Простоквашино» — все части. «Бобик в гостях у Барбоса». Не гений ли он? Конечно, гений. Мы будем помнить этого мультипликатора, потому что именно он в том числе подарил нам счастливое детство. Когда эти мультфильмы начинали показывать по телевизору, мы бросали все свои шкодливые дела и бросались к экрану, чтобы посмотреть приключения наших любимых героев. В 1935 году в этот день родился советский и грузинский актер театра и кино Кахи Кафсадзе, который сыграл Абдулу в фильме «Белое солнце пустыни». Сегодня юбилей. В 1941 году родилась потрясающая польская актриса, которую мы любим уже просто, понимаете, на подсознательном уровне. Ее невозможно любить, потому что ее главный фильм, который мы смотрим каждый Новый год, это, во-первых, шедевр, а во-вторых, она небесно красиво там в этом фильме. Сегодня 85 лет исполняется Барбаре Брыльской. Также 85 лет сегодня исполняется, также юбилей отмечает Леонид Леонидович Костюк. Это легенда цирка, артист и режиссер цирка, педагог, народный артист. 75 лет. Еще один юбилей отмечает сегодня Юрий Павлович Вяземский, заведующий кафедрой МГИМО и ведущий любимой телепрограммы «Умники и умницы». Еще один юбилей. Что за день такой? Сегодня отмечает Кеннет Горелик. Знаете, кто это такой? Если не знаете, я скажу. Все мы привыкли видеть имя этого человека на компакт-дисках 90-х годов. Продавали на рынках диски, да, и вот этот искали тоже. Такие настоящие романтичные пацаны, потому что они знали, нужно взять немножко цветов, купить что-нибудь шипучее и обязательно поставить эту музыку, потому что, как они считали, это работает. Мне казалось, всегда эта музыка немножко электронная, но
Это не значит ничего, потому что я один такой глупый человек. А пацаны знали толк, как соблазнить девушку. Итак, 70 лет назад в этот день родился саксофонист, играющий в стиле New Age, Кенни Джи. Вот, Кенни Джи знает уже все. В 1967 году родилась Елена Яковлевна Воробей, артистка эстрады, которая в последнее время много стала сниматься в кино. В 1967 году родился популярнейший ведущий Валдис Пельш, человек, который создал «Угадай мелодию», «Русскую рулетку», «Розыгрыш» и многие-многие десятки популярных телепередач, и сам является режиссером, и он действительно очень талантливый на этом поприще человек. 55 лет назад, в этот день, родился киноактер Марк Вальберг. Больше 100 ролей он уже сыграл, и все мы понимаем, это актер. Лицо его абсолютно узнаваемо, но бывает, часто мы забываем, что вообще ранее он был известен как рэпер, музыкант Марки Марк. Это одно и то же лицо. В 1973 году в этот день родился Анатолий Леонидович Кот, актер театра и кино, который и до «Солдат», где он стал прям абсолютной звездой, снимался много. А после совсем уж в разряд культовых сразу перешел. Причем самое смешное, что в сериале «Солдаты» есть герой с такой фамилией, а он артист такой фамилии. Ну, это была целая путаница, зато его сразу все запомнили. Снимается много, по 9-10 сериалов в год. То есть практически каждый день, хотя много еще работает и в театре. В 1985 году родился Королев Петр Юрьевич, замечательный актер. Знаете, внешность такая, что ему приходится такой лысый он, ушки такие остренькие у него торчат. Внешность такая. Поэтому играет либо бандитов, ну это в основном, либо силовиков, потому что в последнее время он выглядит как молодой Арнольд Шварценеггер. Очень красивый, но он преподает еще сценические движения, поэтому мы желаем много хороших, интересных и драматических ролей Королеву Петру Юрьевичу. И завершать мы будем нашу историю представлением именинницы сегодняшней, которая, безусловно, украшает имя нашего города. В 1987 году в этот день родилась Мария Александровна Елизарова. Она родилась в Нижнем Новгороде, где с отличием окончила вокальный факультет музыкального колледжа имени Балакирева. Наверное, тогда он еще музыкальным училищем назывался. Потом она закончила консерваторию имени Глинки, отделение актер музыкального театра. За годы учебы стала ведущей солисткой Нижегородского камерного театра оперы и музыкальной комедии имени Степанова, на сцене которого был поставлен более 10 спектаклей с ее участием и большое количество концертных программ с 11 по 2013 годах она была солисткой мюзикла Ким Брейбурга «Леонардо», который был поставлен в театре комедии в Нижнем Новгороде, а летом 2013-го ее приняли в труппу Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Я был, друзья, в Санкт-Петербурге на ее спектакле. Это удивительно. Она одна из самых настоящих и волшебных Мэри Поппинс. Ну, я смотрел с дочкой спектакль «Мэри Поппинс» в этом театре. Это удивительно. Я очень горд за наш город, что у нас такие актрисы замечательные появляются. В кино, кстати, тоже начала она сниматься. Но на сцене вот музыкального театра это, конечно, абсолютно ее история. Вот такие именинники сегодняшнего дня. Мы еще раз поздравляем наших радиослушателей, которые в этот день отмечают свой праздник. Всем любви, мира и счастья. И знаете, что ваш мир всегда будет меняться только к лучшему, что бы ни происходило. Да, страшная история. Вот где-то в районе дачи взрывы были позапрошлой зимой. Что-то еще происходит. Это такая наша жизнь, такое наше время. Но главное оставаться человеком, который верит в хорошее.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова
1: ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Итак, этот час завершает на «Радио Рандеву» «Стинг». One Fine Day – это композиция 10-летней выдержки, обязательно прозвучит в финале часа, а прямо сейчас Purple Disco Machine, группа, которая таких специалистов электронного звучания радует нас бесконечными хитами, и вот новое произведение, это не сейчас звучит, а будет звучать сегодня, в 19 часов, когда начнется повтор программы «Топ Чи Лайф», она выходила в среду, там Андрей представил новое музыкальное произведение этого легендарного состава, также и много другой музыки услышите, обязательно в 19 часов сегодня включайте свои

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в области станет меньше комаров? Чем нижегородский бизнес не угодил русскому языку? Но вначале о том, что в небе над городом появится больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Все белиссимо. Ой, амора, амора и глазами так. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. КДВС открыл новый музыкальный час. На 103.4 FM. Амора, амора. Как же без нее-то? Без любви нельзя прожить, это точно, и закончить рабочую неделю тоже очень сложно. Поэтому всем желаю, конечно же, в первую очередь любви. Это самое важное, но остальное все так, до кучи приложится. Итак, друзья, будем с вами слушать музыку. В конце этого часа, конечно, написанную с любовью. Level 42, Леонид Агутин. Ой, великая команда. Гарри Барлоу, Майкл Бубле и Себастьян Ятра. Далее Папик, Алессандро Питони, Чижа и компания. Группа танцы Минус, The Cardigans, Bobby Solo, Red Hot Chili Peppers, Rolling Stones всех времен. И народов тоже обещали. Вы прямо сейчас Paradise.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая 6-я чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, товарищи, посмотрим на состояние дорог в Нижнем Новгороде в данный момент. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, 3 балла лишь местами затруднения. Ну, меньше 3 не бывает, не показывает. Не бывает такого в городе, видимо. Поэтому, считайте, по минимуму идем от Памирской улицы до улицы Новикова. Прибоя. Вот это максимально длительный промежуток, который мы ползем со скоростью 9 км в час. Но это всего лишь навсего длится 15 минут. Все. Это максимальный затор на улицах Нижнего Новгорода. Остальные заторочки длятся меньше 7 минут. Мосты абсолютно свободны. Что касается погоды, она прекрасная, чудесная, удивительная. Вот все слова, которые вспомните... Отвечающие за красоту. Это про сегодняшний день. В данный момент средняя температура воздуха плюс 18 градусов. Дальше поднимется до плюс 20-21. Атмосферное давление 756 миллиметров. Ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Переменная облачность. Без серьезных осадков. Нам так обещают синоптики. Мы стараемся верить на самое главное. Воздух. Воздух абсолютно волшебный летний.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ой, каждый из этих мужчин настоящий заряд музыкальный, такая музыкальная бомба, которая взрывает наше настроение в хорошем смысле слова. И пускай только музыкальные бомбы будут жить в нашей жизни, а вот не настоящие, которые в последнее время стали появляться все чаще и чаще. Мы хотим мира, мы хотим пожелать нашим руководителям, чтобы они нашли решение. Нужно решать этот вопрос обязательно. Мы в вас верим и надеемся, что все будет прекрасно. Мы же слушаем музыку и не собираемся грустить, потому что мы не сдадимся врагу даже мысленно. Гарри Барлоу, Майкл Бубле, Себастьян Ятра заканчивают свое выступление, так же, как и приходит конец моему выступлению. Я ухожу в отпуск, услышимся с вами через 3 недели на радио Рандеву. Напоследок, как и обычно, на прощание оставлю папике Алессандро Питони. Arrivederci, questa sera. С кем-нибудь обязательно увидимся в эти 3 недели, а с кем-то нет. Но услышимся точно уже в конце июня. Всем любви, мира, счастья, всего самого-самого настоящего.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: глаза.
1: Solers ST9. Пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
2: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста. О ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также выпуски о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала переменно облачный день с температурой до 20 тепла, ночью не холоднее плюс 11. В наступающие летние выходные от 17 до 22 также при переменно облачном небе без дождей.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Я Руслан Станчев. Здравствуйте. С вами «Радио Рандеву». Сегодня у меня в гостях руководство хоккейного клуба «Торпедо» Максим Гафуров, председатель правления. Максим, приветствую вас. Так, а еще раз.
3: Всем добрый вечер.
2: И еще раз.
4: Всем
2: вот
4: добрый
2: это
4: вечер.
2: Хорошо, все, мы слышим насыщенный голос. И Евгений Забога, генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо». Жень, здравствуйте.
5: Искренне рад приветствовать всех.
2: О чем мы сегодня поговорим? Но смотрите, во-первых, итоги сезона. Понятно, что он завершен, на мой взгляд, завершен красиво. Наверное, у некоторых болельщиков наших строгих есть другая точка зрения. Но я разделяю очень позицию нашего губернатора, который дал очень высокие оценки этому сезону, потому что это было красиво. Ну, то, что называется, наверное, могло бы быть лучше, да, если бы был Кубок Гагарина, но к этому вопросу мы еще вернемся. Стратегия развития клуба, кадровые изменения в межсезонье, ну, то есть трансферная политика ваша, ну, и переезд на новую ледовую арену, тоже сегодня давайте это обсудим. У нас с вами есть примерно час, ну, там, с паузами на рекламу и песни, поэтому давайте поговорим. Максим, начну с вопроса вам. Вообще, как вы оцениваете? Ну, как оцениваю я и как оценивает губернатор, мы только что это обсудили. Как вы оцениваете результаты прошедшего сезона для «Торпедо»?
4: Да, оценки, как обычно, у всех разные. Я бы поделился здесь своим мнением. Вы знаете, до сих пор, когда заканчивается сезон, отыгран последний матч, я вот не научился его полноценно переживать. И нету момента, где ты перещелкиваешься, что сезон действительно закончился. И я поделюсь для наших болельщиков и у многих игроков, спрашивая даже через неделю, через две, я не услышал ответа, что вот люди сезон закончили. То есть это всегда очень большое переживание. Возможно, психологи скажут, что это эмоциональная яма.
2: Дофаминовая яма, так называют психологи, если быть точным, да, потому что вам же нужна страсть, вам нужны отраженные эмоции, трибуны, победы, ваши раздевалки, там трансляции, очки и прочее, прочее. А здесь такая пауза.
4: И тут резко все заканчивается.
2: Да, да, да. Поезд уже ушел, а вы все еще...
4: Да, действительно.
2: За ним бежит.
4: Я думаю, там, говоря об оценках, нужно вернуться к прогнозам перед сезоном. Мы были достаточно осторожны. Мы хотели пройти первый раунд. При этом осторожны мы были, потому что до конца не понимали набора проблем и там, ситуации, где мы находимся, то есть в каких координатах клуб. Потому что приходил новый тренер, тренер только что выиграл ВХЛ, уходил легендарный человек, яркая личность Игорь Николаевич Ларионов, менялся генеральный директор клуба, то есть много-много перемен, и тут нужно вспомнить, что большинство экспертов и даже те, которые там достаточно хорошо знают структуру «Торпедо».
2: Ну, то есть не только диванные, но и те, кто...
4: Именно профессиональные
2: кое-что
4: эксперты,
2: в этом понимает,
4: журналисты,
2: да?
4: Они «Торпедо», ну, многие даже не заводили в плей-офф в своих прогнозах. Там, в данном случае я доволен, я бы точно поставил бы здесь плюсик нам, что мы прошли первый раунд. Ну, что и самое важное, и здесь вот очень бы хотелось как-то поделиться с нашими зрителями, для каждой команды, чтобы выиграть Кубок Гагарина, должен быть пройден определенный период. И чтобы выиграть этот кубок, к нему должны быть готовы все. И это касается от там, охранника, уборщицы, медийной службы, заканчивая игроками, тренерами, руководством. Мы здесь совершенно точно сделали шаг вперед. Я увидел команду, которая, проходя первый раунд, не чувствовала в себе, что как бы, задача выполнена, что в целом все хорошо, и там ждем отпуск, и такая расслабуха какая-то в воздухе витает. Нет, я видел то, что ребята горят, ребята настроенные. Да, для многих было впервые, и это тоже важно, это порой не увидеть с экранов телевизоров, но вообще-то это большая ответственность впервые оказаться во втором раунде, играть с Магнитогорском, командой, которая заняла первое место в регулярке, заслуженной, с таким отрывом, и выйти на эти матчи, показать свой лучший хоккей, это дорогого стоит. Мы здесь сделали шаг вперед, это главный результат, и там, мы для себя очень много выводов моральных, ментальных сделали, о которых поговорим сегодня.
2: Да, с удовольствием. Но мне вообще очень нравится то, что я не специалист в части хоккея, и, по сути, я так, как журналист, которому интересно все, да, потому что я кое-что понимаю в футболе, и, может быть, однажды мы с вами про футбол поговорим, потому что, да, вообще есть о чем порассуждать, и не только про нижегородский, но и про российский. У нас же сейчас скоро чемпионат мира, надеюсь, вы будете смотреть, уже спортивные люди. Ждем, ждем. Евгений, у меня к вам вопрос. Вот давай. Знаете, вы как управленец, да, ну, получается, такой человек, который нажимает главные кнопки.
5: Управленец-операционист.
2: Операционист, да. То, что называется драм-кружок, кружок по фото, а мне или еще и петь охота. Да,
4: крепкий хозяйственник. Евгений любит себя называть.
2: Да.
5: Скажите,
2: что стало самым сложным вот с точки зрения управления, потому что вы пришли, ну, по сути, нам на новое место, да, и понятно, что здесь сложились свои привычки, свои традиции, свои ритуалы. Насколько я понимаю, там и часть команды, там значительный костяк, он был на месте, да, все как-то привыкли к другому, да, все-таки здесь долгое время работали действительно, ну, легендарные люди, да, я сейчас говорю не только про тренера, но и про директора, да, там одна фамилия чувствует, ну и так далее, да. Вот как это случилось и какие вам пришлось преодолевать проблемы, как вы вкатились вот в эту свою должность и как вы себя вообще чувствуете сейчас? Нормально, все живы?
6: Да, спасибо большое за то, что переживаете относительно моего состояния. Сердцебиение нормальное, с пульсом все в порядке, дыхание нормальное. Что касается...
4: Ну, немножко посидел только.
6: Немного, да. Есть седины добавилось, конечно. Ну, ладно, это все рабочие моменты. На самом деле, ваш вопрос предполагает два блока ответов. Начну, наверное, с первого. Все-таки я... был наделен полномочиями генерального директора 1 мая 2025 года, когда сезон для команды КХЛ уже был закончен, заканчивался сезон для команды МХЛ, и в финальной стадии играла команда ВХЛ. Соответственно, приходилось решать текущие операционные задачи по спортивной жизнедеятельности. Ну, а самое главное, приходилось уже готовить фундамент для нового сезона. Соответственно, что касается части офисной или там административно-хозяйственной, то это осталось как будто бы, знаете, за кадром, но организацию покинуло там порядка, наверное, 10 сотрудников, причем почти одномоментно. Они в том числе пошли за прошлыми руководителями, да, в другой хоккейный клуб. Поэтому часть сотрудников невозможно было в одночасье заменить. Функции этих сотрудников принял я лично на себя. И в целом я не пожалел от этого решения, потому что проще порой сделать самому, чем искать,
2: хочешь
6: объяснять.
2: Сделать хорошо, сделать,
6: да,
2: сам.
6: И нужно, да, сказать, что с Божьей помощью удалось все-таки добиться того, что все процессы были выстроены достаточно быстро. Тот коллектив, который остался, он принял те стандарты новые, которые я с собой принес. Соответственно, на сегодняшний день я могу только поблагодарить наш коллектив, офис «Торпедо». Я считаю, что невозможно решать высокие спортивные задачи, не имея слаженного коллектива в офисе, потому что любая вибрация в офисе, она всегда будет перенесена так или иначе в раздевалку. Ну, убежден в этом. Поэтому надо сказать, что пришли в том числе и новые люди. Пришел коммерческий директор. По сути, мы перекроили организационную структуру, сделали ее более, можно сказать, плоской, понятной, с грейдированием сотрудников. Соответственно, все пропитались общей идеей и пошли вместе. Было сложно. Правильно Максим сказал, что скепсиса было очень много в летний период времени. Он не может не касаться сотрудников. Все читают прессу, все смотрят телевизор, все прекрасно понимают, какой антураж вокруг команды. И нужно сказать, что мы этот достаточно переломный, сложный момент все прошли вместе, единым кулаком. Не было каких-то упаднических настроений, и мы пошли достаточно успешно в новый сезон. Вы помните победную серию игр сентябрьских, когда все поняли, что мы работаем не зря, и то, что мы знаем, что мы делаем. Вот. Что касается второй части, ну, наверное, для меня это главная часть работы, это трансферные, селекционные вопросы, то, в принципе, мы с Максимом еще в апреле 25 года наметили точки роста, мы понимали, кто из игроков должен остаться в команде, с кем необходимо было продлить контракты, мы понимали, кого мы хотим видеть из новобранцев. Соответственно, мы это реализовывали, насколько позволял рынок, насколько позволяли финансовые возможности.
2: Ну, мы к этому и вернемся сейчас, обсуждать будем с вами новую трансферную политику. Здесь все упирается всегда в возможности, да, в деньги, да, у нас этот вопрос, я чуть-чуть его сдвинул, да, нужно разогреться, да, потому что это всегда острая тема, и она острая и для вас, да, потому что хочется одного, получается второе, но и еще более острая для болельщиков, которые привыкли к команде, привыкли к нашим звездам, которые их то любили, то ненавидели, разные бывали ситуации, да, и сейчас, по сути, там, ну, костяк основной, да, его больше нет. Ну, мы это видим, да, уже из каких-то сообщений, вы сейчас расскажете про это подробно, и, конечно, болельщики клуба, как это было и вот в прошлом году, они озабочены, они взволнованы, но это их работа, быть взволнованными, озабоченными, держать в тонусе вас, да, и таким образом настраиваться на сезон следующий. Максим Гафуров, Евгений Забога, руководство «Торпедо» сегодня в студии радио РНДУ. Вернемся через пару минут, оставайтесь вместе с нами.
0: 60 секунд рекламы, и сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
7: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Сегодня мои гости, гости нашего эфира, руководство хоккейного клуба «Торпедо» Максим Гафуров, Евгений Забуга. Мы говорим про прошедший сезон, но на самом деле меня больше интересует будущее. Да? То, что было, прошло, мы порадовались, восхитились, пережили. Кто-то еще переживает, как Максим до сих пор остался в старом сезоне. Давайте поговорим о стратегии развития клуба. Я откладываю вопрос про трансферы еще чуть попозже. Да, я знаю, что все ждут, что же там с командой, а кто играть-то будет, то эти люди, которые будут выходить на площадку. Главная стратегия на ближайшие 3 года, я знаю, что очень любят стратегии в России и в Нижегородской области, я знаю, что у вас такая есть. Расскажите, что заложено главного, да, ну, первое, второе, третье.
4: Хорошо. Ну, я думаю, здесь как раз нужно упомянуть то, что все стратегии должны учитывать предыдущий путь, потому что мы действительно где-то в прошлом анализируем, и до сих пор у нас этот процесс проходит с Евгением ежедневно. Я думаю, первый основной пункт здесь — это появление новой арены. Mm-hmm. Это вот тот пазл, который мы очень ждем, что он добавится в системе нашего клуба, и он должен быть как раз таким эффектом, который ускорит, устанет, добавят скорости и мощи нашей команды. Второе, это, разумеется, там, и мы подходили к этому моменту уже, это укрепление состава, чуть-чуть про детали потом Евгений Евгеньевич расскажет. Это как раз тот момент, когда мы подошли, что там, проход первого раунда для всех мало, и вроде ресурсов больше не стало, но морально мы созрели, да, как в известной шутке. Не знаю к чему, но мы готовы. Вот мы готовы, видим это внутри, пытаемся это сделать шагами трансферными, и я надеюсь, вот это будет такой хороший шаг.
2: Я ведь правильно сейчас услышал в вашем красивом спиче, что в течение 3-5 лет в стратегии клуба написано «Наше желание и страсть выиграть Кубок Гагарина». Я правильно понимаю?
4: Да,
2: мы про это же говорим сейчас,
4: все,
2: да?
4: Все верно,
2: да.
4: Конечно.
2: Здесь то есть мы говорим, что мы этого хотим, и это зафиксировано. Наше не просто желание, типа, ребята, а давайте-ка, да? Мы к этому идем, это наша цель, задача, которая поставлена.
6: Мы даже визуализируем.
2: Это нормально, да, я тоже люблю аффирмации, да.
4: Развесив везде кубки. Но давайте мы сюда еще вернемся, ну, просто чтобы не забыли, вы попросили пункт 1, 2, 3.
2: Да.
4: Вот здесь есть третий пункт, который хотелось бы упомянуть, и мы поподробнее поговорим про второй. Третий пункт – это вся система развития молодежи.
2: Ну, конечно.
4: У нас недавно было закрытие школы, и подводя итоги, я произнес такую фразу, которую вот мы между собой часто обсуждаем. Наша молодежная команда 4-й год подряд в медалях.
2: Да.
4: И только две системы 4-й год подряд в медалях – это мы и Локомотив.
2: Угу.
4: Что есть у Локомотива для этого, ну, мы примерно знаем и представляем, что есть у нас для этого. Да простят меня земляки, нижегородцы, но у нас для этого нет ничего, кроме людей. То есть вот единственное, на людском ресурсе «Чайка», «Школа» живут, дают именно талантливых игроков, призывают, хантят талантливых игроков, и благодаря этому, в том числе по ряду сейчас отчетов, «Торпедо» входит в топ-10 систем России. У нас всего лишь одна школа, Челябинских 5, в Ярославле 2. У нас нету суперклассного интерната, у нас нету классной школы современной, инфраструктура у нас отстает. Мы даже ребят к себе зовем, когда мы говорим, что у нас спартанские условия, но мы что-то понимаем в том, как завести вас в КХЛ, как зашел Силаев, как зашел Артамонов, как появились Конюшков, Атанасов и прочие молодые ребята. Я сейчас здесь с позитивом смотрю в будущее, потому что есть парень 2009 года рождения. Я бы хотел, чтобы все его имя, фамилию запомнили. Ну, собственно, хоккейная семья уже знает. Это Сергей Скворцов. Это Семеновский самородок. И впервые такие ребята...
2: И фамилия знаменитая.
4: Впервые такие ребята остаются здесь, в Нижнем Новгороде. Мне кажется, это уже большая заслуга менеджмента в данном случае, потому что, к сожалению, раньше они уезжали. И в целом у нас сейчас вот от 2006-го 2008 и там, вплоть до 2010 года у нас появились ребята, которые не просто в сборную России попадают, а это ведущие имена на хоккейной карте по своим возрастам в стране. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее.
2: Ну вот вы сказали, Максим, что а что у нас для этого есть, и в целом это особо ничего, кроме людей. Вы знаете, я примерно такой же ответ слышал где-то около 30 лет назад, здесь же в студии Радио РНДУ, когда разговаривал тогда с руководством хоккейного клуба «Торпедо». Конечно, другие были времена, что сравнивать там 90-е, да, середина с тем, что есть сегодня. И вот люди, которые были напротив меня, это великие хоккеисты, да, помните знаменитую нашу пятерку, да, и вот Михаил Михайлович Пресняков был в эфире, да, дай бог крепкого здоровья, и он сказал, что вообще у нас, да, но у нас вообще-то есть традиции. Мы, в общем-то, хоккейный город. Несмотря на то, что мы там никогда не были первыми, да, там серебро было, там у «Торпедо» там и играла пятерка в сборной Советского Союза, и действительно там и у них наград на всех достаточно. Тем не менее, это сборная. Действительно... В сборной, да, действительно держалась всегда на вот то, что называется человеческом энтузиазме. Но я хочу сказать, как человек, который тоже спортом занимался 10 лет, победы только там, где есть энтузиазм. Вот, как ни странно, вот деньгами вот не решишь до конца. Вот классика такая абсолютная, да, и то, что вы про это говорите и даже как-то не переживаете, типа, это нормальное для нас состояние, то есть, да, мне это очень нравится, потому что это откликается очень вот в мое детство спортивное и вот в те мои переживания, а я болею, слава богу, там, 7 лет и за хоккей, и за футбол. Единственная газета, которую мне выписали родители, была «Советский спорт», и я начинал с нее, она выходила 5 раз в неделю, я начинал каждое утро с этой газеты, поэтому я зачем знаю очень много фамилий и имен, которые забыть не могу, в том числе и хоккейных. Еще у меня один вопрос есть. По стратегии поговорили. А, ну, трансферная политика, да, такой вот гигантский, наверное, вопрос. Я уж там не знаю, что у вас является секретом, секретной информацией, вы сами решаете. Потому что, конечно, мы хотим, чтобы у нас играли самые классные, все так хотят. Но получается так не всегда, и вы подбираете всегда коллектив, исходя из задач, нюансов. Это работа руководства, работа тренерского штаба, да, это то, что называется такой, ну, хоккей же это бизнес, да, бизнес на кончиках пальцев.
6: Мы не придерживаемся такой позиции. Хорошо. Относительно бизнеса.
2: Ну, в нашем случае, да, в случае Нижнего Новгорода, да, а в мире это, наверное, все-таки бизнес, да, как мне кажется.
6: Ну, в Северной Америке, наверное, скорее всего.
2: В России нет? Нет таких клубов, да?
4: Смотря что здесь термин «бизнес» вкладывается, да, с точки зрения заработка, ну, конечно, нет. Да. У нас абсолютно другая модель. Но если термин больше про то, что там факторы там, рыночные...
2: Да, да, конечно, больше, да, да, да. Ну, я, конечно, это имел в виду, конечно.
4: Я здесь, да, понимаю, я, наверное, соглашусь. Я бы даже хотел добавить вот как раз такую преамбулу, тем более мы ее анонсировали, что во втором вопросе ее подраскроем. Да. Здесь интересные изменения, я наблюдаю, такие в том числе ментальные. Мы действительно раньше были рады, и Михаил Михайлович, наш большой друг и, собственно, советник генерального директора сейчас, он как раз один из основателей такого бренда, что мы там, гроза топ-клубов и какой-то вечный такой двигатель с точки зрения, да, у нас нету возможностей, ресурсов и прочего, но мы там гордые, мы с энтузиазмом. Я бы здесь добавил то, что Нижний Новгород с 800-летия, наверное, приобрел очень большую амбицию.
2: Да.
4: И это на самом деле круто для нас. Уже этого мало, просто выйти в плей-офф.
2: Нижегородцы снова
4: раунд.
2: Полюбили свой город, понимаете? Вот то, что случилось с юбилеем, да, вот то, о чем говорит Глеб Сергеевич, и я очень благодарен ему и всей команде, и счастлив, что тоже будет сопричастен, то, что мы действительно снова полюбили свой город. И это очень такая многослойная, это не только благоустройство, это там не только новый транспорт, да. Конечно. Это в том числе и спорт, и культура, и новая ледовая арена. Я, кстати, помню момент, когда они в пивную зашли, вот еще ни вас, Евгений, ни вас, Максим, здесь не было, зашли в пивную, с Орешкиным, тогда он был.
4: Я прекрасно знаю эту историю, да, да, я, да, здесь,
2: да,
4: был.
2: Да. Это, по-моему, наверное, был 19-й год или 18-й. Ну, вот давно было это прям совсем. Я просто там присутствовал. И когда зашли, а там такие болельщики сидят с кружками. Говорят, ну что, нужна ли это? Рендик, нужна! Будет! Причем
4: попросил человека из другого вида спорта.
2: Да, да, да. И Никитин говорит, будет. И вот там какой год сегодня, да, 2026, она уже стоит. Я ее вижу каждый раз. Она, кстати, стоит в Канавинском районе. Это мой округ. Я же депутат Думы, и вот это вот место, Стрелка, Ярмарка, это вот мой 15-й округ. Я очень счастлив, что вот это все случилось. То есть я так вдвойне все. У меня сердце всегда разрывается от счастья и от удовольствия. Вернемся к тому, что это бизнес в понимании того, что есть спонсоры, что есть контракты. То есть я к тому, что люди работают не за бесплатно. Да? Есть, конечно, деньги, есть источники доходов, и если это не всегда там продажи билетов.
6: Есть сложно-конкурентная среда внутри самой лиги.
2: Да, да, само собой, да. И есть у всех разные старшие товарищи, будем называть их так, да, те, у кого чуть больше или у кого-то чуть меньше. Вот если в этом контексте, да, рассуждать, давайте все-таки поговорим о трансферной политике, потому что то, что я вижу сейчас, я вижу, что те звезды, которые последние там 3-4 года, да, сверкали и, в общем-то, радовали нас, и вот этот шлем на них многократно надевался, их больше в клубе нет. Они нас покинули, разъехались в другие клубы, кто куда, непонятно. Давайте поговорим, кто уехал.
6: Давайте.
2: Да.
6: Вас персонали интересуют?
2: Ну, конечно. Меня вообще интересует все, но думаю, что болельщиков особенно. Uh-huh. Да, давайте еще раз зафиксируем, кто уехал из тех, кто создавал вот то, что называется мощь вот этого там, давайте назовем его нового торпеда, да, насколько это получится. И кто приехал на их место? Кто эти новые игроки? Что они будут делать? Это российские игроки, это легионеры? Откуда они? Почему именно они? Ну и так далее. Вот у нас сейчас ключевая тема разговора, да, которую болельщики все, вне всякого сомнения, ждут, чтобы вы объяснились и в том числе, возможно, сняли вот это напряжение с болельщиков, которые не очень понимают. А
4: давайте
2: что вы, да, что
4: перед
2: вы тут делаете?
4: Подробностями
2: делать?
4: Тезис все-таки скажем.
2: Давайте, Максим.
4: Мы считаем, что мы стали сильнее.
2: Так.
4: Вот это основное, да, действительно, всегда волнительные замены, особенно имен, к которым привыкли, имена, которые детьми отслеживали в других клубах, пригласили к нам, здесь они выросли, стали сиять. Ну, иногда где-то надо расставаться. Искренне повторюсь, что я считаю, что мы стали сильнее. Евгений?
6: Да, спасибо. На самом деле, есть определенный, наверное, такой антураж очарования хоккеистами, молодыми хоккеистами, которые заявили о себе впервые громко на уровне КХЛ, именно в «Торпедо». Потому что, наверное, ничего подобного в современной истории КХЛ, чтобы настолько массово молодые хоккеисты заходили и заявляли о себе, наверное, на память не придет в других клубах. И, конечно же, болельщики ассоциируют вот эту определенную яркость, легкость, позитив и молодость с клубом. И есть ощущение, что как будто бы 17 кубков Гагарина уже приезжало в Нижний Новгород. Но на самом деле мы выстроили немного другие мерила. Мы от легкости и сплошного позитива, когда результат, может быть, отходит на второй план, все-таки сейчас переключаемся к новой ментальности и жесткой конкурентной среде, заточенной на результат.
2: То есть вас все-таки счет на табло интересует, я понял,
6: Счет на табло нас интересует. Мы играем не только в атаку. И мы хотим как минимум на новую арену, под своды ее, разместить стяг о том, что мы призеры чемпионата КХЛ. Как минимум. Поэтому, по сути, для нас
2: это
6: лично...
2: Это уже в следующем сезоне я хочу.
6: Для нас лично эта задача была задачей максимум уже в ушедшем сезоне. Mm-hmm. Ну, не будем душой кривить, mm-hmm. и мы до последнего на это надеялись. Да, наверное, не хватило в ментальном смысле слова. То, что мы по игре могли добиваться этого результата, я думаю, все увидели на практике.
2: Ну да.
6: Ментально не хватило. Первые три матча с «Магниткой», к сожалению, как я сказал парням, видимо, испугались лисички. Бывает. Действительно, играли с первой командой регулярки всей лиги. Действительно, наверное, у части коллектива не было опыта игры даже во вторых раундах, поэтому к этому надо прийти. «Локомотив» к своим чемпионствам шел длительное время, больше десятилетия ушло. И здесь нужно определенное терпение и выдержка. Я считаю, что эти терпения и выдержка у нас есть. Начиная, собственно, с позиции нашего первого лица региона, продолжая нами, главным тренером команды, очень сдержанным человеком, который готов работать, самое главное, готов работать, не опуская руки. Поэтому на сегодняшний день, да, действительно, команду уже анонсировано и юридически покинуло несколько человек, которые напрямую ассоциировались с «Торпедо» в последние годы.
2: Фамилии назовем.
6: Ну, начнем с Василия Атанасова, который был обменен в хоккейный клуб «СКА». Сразу же скажу, что с каждым хоккеистом, который покидает команду, проводится определенная беседа. Мы принимаем во внимание позицию самого хоккеиста. То есть мы отстаиваем тезис, что пленных у нас нет в клубе, мы их просто не держим, нам это не интересно. И после того, как Василию было сделано предложение о продлении контракта на новый сезон, от него была взята определенная пауза. В последующем состоялся разговор, он тоже попросил немного времени. Вы знаете, что у него произошло знаменательное событие в жизни. Он стал отцом, достаточно важная история. Вот. После этого он сказал честно, что он хотел бы определенную для себя перезагрузку. И он хотел бы попробовать себя в другом клубе, чтобы самому себе доказать, что он продукт в целом КХЛ, а не только отдельно взятого клуба. Мы эту позицию приняли. И, конечно же, мы не могли при этой ситуации пытаться против его воли действовать и по факту себя навязать. Мы пошли по другому пути, мы нашли точки соприкосновения с хоккейным клубом «СКА», который активно им интересовался, и, я считаю, совершили взаимовыгодную для всех клубов сделку. Приобрели Матвея Полякова, который, я считаю, имеет очень большое расстояние до своего спортивного потолка, назовем так, и который действительно должен в полной мере вписаться в игровую модель команды. На протяжении прошлого сезона мы активно по нему общались со СКА, и у нас уже были готовые варианты обмена, но обмен этот не состоялся, и мы рады, что сейчас хоккеист присоединился к нам. Кроме того, мы получили достаточно значительную денежную компенсацию, которая в хозяйственной деятельности нам очень и очень пригодится. Вот. Что касается,
2: следующий.
6: Что касается Максима Летунова, он, насколько мне известно, еще пока его контракт с новым клубом не зарегистрирован, он пошел в один из клубов Западной конференции. С Максимом ситуация достаточно понятная. Парень подходит к своему 30-летию. При переговорном процессе, а он еще начался год назад, мы предлагали ему продление контракта с повышением плюс продление на новый сезон. Он, в принципе, сразу же сказал, что будет выходить на рынок неограниченно свободных агентов и искать лучшее предложение. Вы понимаете, что
2: то
6: такое...
2: То есть хочет заработать больше денег, что потому что лучше... 30 лет, потому что скоро карьера закончится. Я правильно понял?
6: Все правильно, вы поняли. Поэтому, когда в ходе переговоров уже в апрельско-майский период я задал его агенту вопрос относительно имеет ли смысл формулировать на бумаге предложение и спросил, какое на сегодняшний день на столе лежит предложение. Он назвал мне достаточно астрономическую цифру. После этого мы сошлись во мнении, что, наверное, нам нет смысла марать бумагу.
2: Это того не стоит.
6: Да. Поэтому, опять же, с уважением относимся к его решению. На то это и статус неограниченно свободный агент. Человек сам распоряжается своими хоккейными способностями. Максим распорядился, насколько знаю, подписал контракт. Просто сейчас формально еще он не зарегистрирован в КХЛ.
2: Следующий Фирстов.
6: Фирстов на сегодняшний день находится в статусе ограниченно свободный агент. То есть спортивные права сохраняем на него. С ним примерно такой же разговор был, как с Василием. И с учетом того, что у него тоже произошли в недавнем прошлом изменения в составе семьи, он тоже стал отцом, он выразил желание продолжить карьеру в родном городе. Поэтому на сегодняшний день мы находимся в переговорном процессе с хоккейным клубом «Локомотив» о также совершении взаимовыгодного обмена. Также надо сказать, что на Влада есть интерес и у других клубов, в том числе Восточной конференции. Поэтому пока что мы пытаемся реализовать именно из доброго отношения к нему именно этот обмен. То есть в клуб, который он попросил сам. Опять же, точки соприкосновения есть, и я надеюсь, что в ближайшую неделю у нас уже будет результат, который будет выражен в документальном.
2: Кто еще из максимально активных, так скажем, звезд?
6: Да? Кого давайте бы вы еще и назвали? О позитивном тоже скажем. Сергей Гончарук, Андрей Белевич, хоккеисты, которые провели уже 7 сезонов полных в составе «Торпедо», подписали новые контракты. Сергей двухлетний, Андрей однолетний, соответственно, Сергей имеет возможность в совокупности минимум 9 сезонов провести за «Торпедо», а Андрей минимум 8. Поэтому это определенный плюс. Но остаются в команде люди, которые, в принципе, с «Торпедо» в том числе ассоциируются. У Богдана Конюшкова контракт до 31 мая 2027 года. С Егором Виноградовым сейчас, у которого еще на сезон контракт, мы ведем переговоры о возможном продлении плюс один. Никиту Шавина, как вы знаете, сегодня мы продлили, дали ему, наконец-то, односторонний контракт, потому что он этого действительно заслужил, тоже плюс один до 2028 года. То есть, в целом, надо сказать, что хоккеисты, которые ассоциируются с «Торпедо», которые, по сути, являются продуктами «Торпедо» и воспитанниками зачастую, как в случае с Егором и Никитой, они остаются в клубе.
2: Ну, то есть получается следующая картина. Она не ужасная, там, не какая-то там не веселая. Она стандартная, средняя для любого большого клуба, который находится внутри переходного периода из сезона в сезон, который перестраивается. Скажем так, вы довольны результатом, как сказал Максим, да, но недовольны, потому что мы хотим, добавляю я, мы довольны, но недовольны тем, что Кубка Гагарина еще
6: Руслан,
2: нет в Нижнем Новгороде.
6: Знаете, отвечу на ваш вопрос так. Прошлый сезон нам дал главное. Он нам дал возможность заложить фундамент для, я считаю, решения больших задач. И по понятным причинам, когда приходит новый тренерский штаб, когда обновляется команда, И когда в команде остаются хоккеисты, которые на протяжении длительного времени были в клубе и привыкли к другим требованиям, начиная с тренировочного процесса, то, что происходит сейчас, это процесс неминуемый. У каждого разные требования к себе, несмотря на то, что все являются профессиональными хоккеистами и, казалось бы, делают одну и ту же работу. Именно поэтому кто-то эти требования принимает, разделяет и отходит от непосредственно творческого процесса к тяжелой работе, которая должна давать результат. Кто-то не принимает и хочет уйти в другое место. Поэтому, наверное, мы сейчас вот как раз на этом рубеже и стоим. У нас есть тренерский штаб, который является устойчивым, который отработал достаточно успешно прошлый сезон, получил новые контракты, и у нас есть четкие требования. И хоккеисты должны им соответствовать.
2: И святое слово для любого спорта, особенно высоких достижений, что дисциплина по-прежнему на первом месте. Она 100%. Является основой успеха всегда, для петля дисциплины. Давайте сделаем паузу и вернемся дальше к нашему интереснейшему разговору, потому что поговорили о тех, кто ушел, но не поговорили о тех, кто пришел, а это очень важно.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Это радио «Рандеву». У нас сегодня большой разговор с хоккейным клубом «Торпедо», с руководством хоккейного клуба «Торпедо». Напротив меня в студии радио «Рандеву» Евгений Забуга и Максим Гафуров, представитель правления хоккейного клуба «Торпедо», генеральный директор. В общем, все те люди, от которых зависит вообще, что будет дальше. А вот о том, что дальше, о завтрашнем дне, мы и начали уже говорить, обсудили тех, кто ушел, по каким причинам. Я так понимаю, что все очень корректно было. Я бы сказал, даже по любви, да? Расстались по любви.
4: 100%.
3: 100%, да. А вот те, кто пришел, кто эти хоккеисты, кто эти спортсмены, почему именно они... Ну, здесь, конечно, нужно понимать, да, что без каких-то там суперспециальных терминов, давайте обойдемся спортивных, в целом, почему так? Почему вот команда сейчас будет такой? Кто эти люди и на кого мы, с кем мы связываем свою надежду? На кого мы надеемся? В кого мы верим?
4: Да, ну, в целом, опять же, из наших официальных каналов всем известно о наших новичках на сегодняшний день. Ну, я уже, в принципе, называл фамилию Матвея Полякова.
3: Да.
4: Парень 2004 года рождения, один из трех номинантов на приз лучшего новичка прошлого сезона в КХЛ. Человек, который нам подходит по своим игровым показателям, по мастерству. И самое главное, который должен органично встроиться в нашу игровую модель. Объявили также о заключении контракта с Михаилом Воробьевым. Парень находится в хорошем возрасте, 98-го года рождения, то есть ему еще нет 30 лет. Я думаю, что это история, которая должна быть больше двухлетнего контракта, который у него сейчас есть. По нашему мнению, это за последние 5 сезонов КХЛ, наверное, топ-3 русских центров. Ну, я имею в виду не легионеров. Хоккеист отлично выполняющий свою работу на точке, с наиболее высокими показателями, опять же, в лиге. Человек, который голоден до побед, это самое главное. Несмотря на то, что он достаточно длительное время провел в системе СКА, надо сказать, что там он победами не был искушен. И он очень хочет реализовать себя. И я надеюсь, что он может быть одним из тех, кто станет новым героем для нижегородского хоккея, для нижегородского «Торпедо». Третий новичок, который был объявлен, это Майкл Викионе. Да, он уже такой, скажем так, не...
3: Иностранец, да?
4: Да,
3: американец,
4: он не молодой, парень. Он уже в хорошем таком хоккейном зрелом возрасте находится. 93-го года рождения. Что в нем подкупает, прежде всего? Яркие качества как на льду, так, собственно, и в быту. Он в быту, что для нас тоже очень важно, и мы руководствуемся прежде всего человеческими качествами, да, при выборе того или иного хоккеиста. Он очень командно ориентирован. Такой свой парень в раздевалке.
3: То есть без понтов.
4: Без понтов. Да. В своих командах он длительное время играл в Херши Берс, это фарм-клуб Вашингтона. Угу. Он был ассистентом капитана, капитаном. Он был один из лидеров команды, когда они выигрывали 2 кубка Колдера. А это тоже очень сложное соревнование, и дорогого стоит, что у него есть в послужном списке на эти 2 кубка. Один из кубков он выигрывал вместе с Бобби Нарделлой в составе. Они тоже очень хорошие друзья. И мы надеемся, что он добавит нам остроты в атакующих действиях. Кроме того, он универсальный нападающий. Он отлично играет также на точке вбрасывания, что для нас тоже очень важно. То есть опционально он может играть и в центре, и на краю. Поэтому это 3 новичка, которые были уже объявлены завтра. И еще через несколько дней мы объявим еще 3 новичков. Я не могу сейчас о них говорить лишь только потому, что контракты не зарегистрированы. Соответственно, есть определенный регламентный запрет.
3: Ну, хорошо, скажите так, вам нравятся эти три фамилии, которые появятся? Вам, когда вы о них вспоминаете, вам хорошо? Вы сейчас чувствуете себя увереннее?
4: Я скажу вам так, я вообще, несмотря на то, что усталость определенная поднакопилась, на определенном, наверное, адреналине двигаюсь, и мне нравится тот отклик от болельщиков, который есть. Я надеюсь, что болельщики понимают то, что мы делаем, и им тоже нравятся эти движения. На те люди, которые подписаны, если бы они нам не нравились, конечно же, бы их не было.
3: Ну, бывают разные ситуации. Знаете, так получилось, на сдачу дали, там еще что-то,
4: мы,
3: да, но какие-то
4: мы
3: вот
4: отошли,
3: такие.
4: Мы отошли от подобных, подобной ментальности.
3: Богу,
4: на сдачу
3: Богу,
4: нам не надо.
3: Да, слава
4: мы,
3: Богу.
4: Еще раз говорю, мы знаем, чего мы хотим и кто нам нужен. И сразу скажу, что при формировании состава у нас очень тесная коммуникация с тренерским штабом, с Алексеем Геннадьевичем. Мы каждый день на связи, и все те кандидаты на приход в команду, которые были, они обсуждаются с ним, а наша скаутская служба тоже задействована, готовится видеоматериал.
3: А чье слово последнее? Кто говорит последнее? Чье слово последнее? Или это коллективный разум?
4: Вы знаете, это, вот, наверное, это слишком категорично было бы сказать там последнее слово. Последнее слово в суде обычно перед приговором произносится.
3: Так что как у вас это устроено?
4: У нас это устроено следующим образом. Готовится список кандидатов, которые обсуждаются в обсуждении. Максим Романович в том числе принимает участие. Скаутская служба, тренерский штаб. После этого, когда мы анализируем все плюсы и минусы, после этого мы выбираем хоккеиста и согласовываем его уже непосредственно.
3: Ну, давайте мы вернемся. Сейчас нам нужно уйти на новости, послушать новости. Мы вернемся уже после 6 вечера и продолжим нашу увлекательную беседу. Сегодня руководство «Торпедо» в эфире радио «Рандеву».
0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
5: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
6: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Солерс» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
1: «Солерс СТ-9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
2: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
3: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в области станет меньше комаров, чем нижегородский бизнес не угодил русскому языку. Но вначале о том, что в небе над городом появится больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
0: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
1: А мы возвращаемся в нашу студию. Она у нас сегодня такая про поговорить. Неожиданно, да, но и про поговорить про спорт. Моя любимая тема. Все знают мое отношение к спорту и мои переживания. Хоккейный клуб «Торпедо» у нас сегодня в таком остром фокусе внимания. Руководство нашего клуба сегодня здесь. Максим Гафуров, Евгений Забуга. Говорим вообще обо всем на свете. Но вот, Жень, начали в конце прошлого часа, поговорили о новых людях, о новых игроках, новых спортсменах. Какие-то фамилии уже прозвучали, и у нас есть надежда, что все заиграют, но непонятно, на каких позициях и почему именно они, как это вписывается вот в вашу новую концепцию. Вы произнесли одну фразу важную, что сейчас у нас хоккей другой, да, то есть не вот то, что было раньше, там все побежали в атаку, да, я это там называю.

0: там вертикальным, возможно, я ошибаюсь, да, путаю с футболом. Это же в футболе тоже есть вертикальный футбол, да. Он такой быстрый, типа, мы вам забьем больше, чем вы нам, да.
1: Драматичный. То есть,
0: драматичный, да. Это, кстати, нравилось болельщикам, понятно, почему, потому что это как в симуляторе, да, в хоккейном, да, как в компьютере, как в игре, да, все так очень быстро, динамично. Но жизнь, она оказалась жестче, и мы с вами сказали о самом главном, что по-прежнему цифры на табло являются для нас основополагающими, и как это... Неважно, как ты играл, важно, что на табло. И вообще мировая история спортивная показывает, что иногда команды, играющие очень плохо, выигрывают. И наоборот. Команды, играющие очень ярко, оказываются не на своих местах. Вот мы сейчас кто? Мы какая команда? Вот наша концепция хоккейная сейчас какая? Это разная торпеда? Это торпеда, которая может быть поливариантным, многофункциональным, которая может подстраиваться, адаптироваться под каждого соперника, меняться неожиданно внутри матча, да, если требуется это. И понятно, что без игроков, обладающих там компетенциями, мастерством, навыком, опытом, знаниями, там, настроем, эмоциями, верящих в Нижний Новгород, любящих болельщиков, это не получится. Вот как это сегодня?
2: Ну, во-первых, что касается игровой модели, то у нас Алексей Геннадьевич Исаков на хорошем примере чемпионского торпеда Горький доказал, что он проповедник все-таки такой гибридной системы, когда мы можем играть действительно по-разному, в зависимости от соперника, мы не гнем свою линию, если понимаем, что мы уперлись в стену. То есть мы умеем играть с разными соперниками, и этот плей-офф в том числе это показал. Нужно сразу же сказать, что все те хоккеисты, которые к нам приходят в этом межсезонье, они как раз и выбирались, и согласовывались по этому принципу. То есть это люди, которые, ну, во-первых, могут играть в этот хоккей. Это люди, зачастую обладающие высокой скоростью, потому что, ну, вы видите, что хоккей становится жестче и быстрее. Это люди, которые обладают определенным антропометрическим объемом. Потому что мы понимаем прекрасно,
0: это рост, вес,
2: если,
0: да?
2: если посмотреть то, что происходило в полуфинале и финале Кубка Гагарина, особенно в полуфинале, то порой это хоккеем-то нельзя было назвать, ну, да, это была мясорубка в чистом виде. Да. Довелось лично посетить один из матчей Локомотива с Авангардом в Ярославле. То есть это какой-то был, знаете, рестлинг.
0: Скорее, я видел там
2: чем хоккей.
0: Отдельные там моменты.
2: Поэтому здесь тоже имеет... Если мы хотим идти далеко, то шагать далеко в плей-офф, то нам нужны люди, которые способны уровень вот этого физического натиска держать. И люди, у которых должен быть характер и такая спортивная злость. Именно по этим критериям, в том числе, и подбираются те люди, которые сейчас приходят в команду. Как я уже сказал, я не могу сейчас называть фамилии, поскольку у ряда новичков еще не зарегистрированы в КХЛ контракты, но я чуть-чуть подраскрою эту информацию и выскажусь относительно амплуа. То есть в течение ближайшей недели мы объявим о заключении контрактов с нападающим. Праворукий нападающий с хорошей антропометрией, под 1,90 рост, который должен очень хорошо вписаться в нашу игровую модель при игре с краю. Мы должны объявить о подписании защитника, достаточно, можно сказать, опытного уже, в хорошем возрасте находящегося, который даст нашей команде, ну, такой, знаете, здоровой экспрессии характера, когда это будет нужно, потому что мы прекрасно понимаем, что команда – это все-таки живой организм, и она требует определенных эмоций. Без эмоций, какие бы способности ни были, ничего не получится.
0: Вообще не работает, да?
2: Да, и если говорить об этом защитнике, то я надеюсь, он еще поможет нашему капитану, ассистентам капитана в раздевалке, потому что это тоже такой достаточно важный момент, и уметь поднимать, в том числе и молодых людей, на бой, можно сказать, на этот хоккейный. Вот. Также у нас достигнута договоренность, сейчас на финальном стадии оформления находимся, отношений с одним из североамериканских праворуких защитников. Он на сегодняшний день еще играет в полуфинале Кубка Колдера. Поэтому, ну, по понятным причинам, регистрация контракта его произойдет только ближе к июлю, в июле месяце, потому что когда у него закончится контракт со своим североамериканским клубом. Вот. Также в разработке у нас есть еще дополнительно два нападающих. Один из них универсальный нападающий, назовем это так, который может играть в центре и с краю. И два защитника. Оба защитника достаточно молодые, перспективные, которые способны существенно усилить на годы вперед Торпедо. Поэтому это пока что вот такой план. На сегодняшний день мы все равно находимся в ситуации, когда мы, по сути, уже, наверное, 85% состава, как мы его хотели видеть, в начертании имеем, но предела совершенству нет. Мы продолжаем достаточно активную позицию на трансферном рынке занимать. У нас планируется еще с большей долей вероятности около 3 обменов, которые, я считаю, будут выгодны для клуба как со спортивной точки зрения, так и, надеюсь, с финансовой, потому что это тоже такой достаточно важный момент для меня, как для человека, который отвечает еще и за хозяйственную часть.
0: Да-да-да, считая деньги.
2: Да, поэтому я бы попросил наших болельщиков, ради, собственно, которых-то мы и живем, и играем, с оптимизмом смотреть в будущее. Я надеюсь, что мы делаем все для того, чтобы у них этот оптимизм был оправдан, и они увидели новое, красивое, побеждающее Торпедо.
0: Вы знаете, мы это увидим, даже если Торпедо будет побеждать не всегда, все равно, на мой взгляд, функция спорта высоких достижений, она шире, чем вот трансферная политика, о которой вы так самозабвенно говорите, даже выше, чем хоккейная ледовая новая арена наша, да, вот «Волга» она называется, она шире, потому что это вклад в детей, в будущее, в здоровый образ жизни, вот эти национальные цели, я сейчас вот, может быть, там высокопарно, но это является фундаментом. До тех пор, пока есть спорт высоких достижений, нам есть чем гордиться, и до тех пор, пока невозможно купить билеты, а вот это одна из проблем, кстати говоря, для которой, надеюсь, решит новая ледовая арена, это и является главным, на мой взгляд. Ну, а то, что болельщики радуются, когда вы побеждаете, расстраиваются, когда вы проигрываете, это нормально, это спорт, это up and down, да, это всегда так. То есть да. Это совершенно нормально.
2: Эмоциональные качели, конечно, от них не уйти.
0: Конечно.
2: Конечно, хотелось бы, чтобы болельщики были с нами в любые периоды времени, потому что мы понимаем, что часть аудитории в сложный период времени как будто бы от нас отворачивается, и это на самом деле,
0: это
2: конечно...
0: Классическое поведение.
2: Это классическое, наверное, это людская природа,
0: во
2: которая нас уже просто
0: во
2: не поменяет.
0: Во всем мире. Да. Так же и с Реалом, так же и с
2: Несмотря на это, мы достаточно снисходительно к этому и лояльно относимся, и все равно продолжаем своих болельщиков любить.
0: Конечно, конечно, да.
2: И это мы понимаем, работа. Что самое главное в этой жизни – отсутствие безразличия.
0: Это правда.
1: Мне кажется, самое время тут упомянуть один момент. Я часто, когда слышу, вот болельщики подходят на улице, или идет обращение какое-то, вот вы же руководство клуба, да. А мы болельщики, мне, честно, до сих пор ёкает это разделение, потому что я вот себя считаю болельщиком Торпедо в первую очередь, и мне кажется, у нас нету какого-то там разграничения в этом подходе к клубу. Мы вместе с болельщиками сидим на выездных матчах, вместе с болельщиками живем в этом городе, гуляем в парке, растим детей. Поэтому это наша общая большая мечта, которая, я надеюсь, станет действительно там, целью. Мы привезем этот кубок сюда. У нас была мечта построить стадион, и там, плавно переходя к ней, я там поделюсь, в 2020 году, когда только пришел работать в Торпедо, и наш основной концепт, учитывая наши ресурсы, тогда была именно пятерка североамериканцев, это за счет чего мы могли хоть как-то быть конкурентными. И я помню, когда гулял по Нижневолжской набережной, смотрел на футбольный стадион и думал, ну как же так, ну почему вот даже в других городах, особенно которые сейчас чемпионы, которые не очень нравятся нижегородцам исторически по спортивной части, говоря про Ярославль, а даже в этом, и вот тут могло бы быть какое-то неэфирное слово, городе, есть классная команда, они на что-то претендуют, у них хороший стадион, а у нас нет. Вот сейчас, выходя на эту набережную, я вижу прекрасный, фантастический хоккейный стадион. Он откроется, он будет, и строители все хотят его открыть. И к нам этот вопрос звучит регулярно, когда же будет этот
0: стадион?
1: Потому
0: что готовность 99%, сколько я понимаю, да, или там 99,9%.
1: Здесь это стало уже знаменитой шуткой. Ну давайте здесь попробуем действительно как-то эту тему посмотреть немножко под другим углом, и это важно. У меня большая история припасена, когда будет непосредственно открытие арены, я расскажу, как мы этого добились. Если коротко, этого стадиона не должно было быть. Там, слава богу, у нас пробивной губернатор во всех смыслах,
0: это
1: и он
0: да.
1: этого добился.
0: Это да.
1: Мы... Если вы посмотрите дату стройки стадиона, это 22-й год.
0: Да.
1: Наверное, это вообще фантастика, что в такой период у нас строится объект в десятки миллиардов рублей. Я искренне счастлив и доволен. Здесь, там, простите, моя искренняя такая человеческая позиция. Вот он через месяц или полгода откроется, вот уже неважно, он уже есть. Да, там у строителей есть там, документальная работа, он физически готов. Точка. Мы бы, наверное, всегда могли ссылаться на то, что это строители, это не наш вопрос. Да нет, это там, и наш вопрос тоже, это наш город. Мы в том числе на этом стадионе, и там, я все последние там, годы, когда он строится, это 4 года, это, кстати, небольшой срок для такого объекта, я говорю, что, ребят, давайте не сроком жить, давайте жить качеством. Большая работа проделана на этом стадионе. Кто там регулярно нас слушал, знает, что мы поменяли полностью трибуны, угол наклона, качество кресел, количество лож, качество просмотра, куб, экраны. Вот сам проект стадиона, изначально это проект стадиона «Хумо» в Ташкенте. Там, кому сейчас интересно, посмотрите фотографии и посмотрите фотографии нашего стадиона, которые есть в общем доступе. Кроме внешней оболочки, там нет ничего общего. И то внешние оболочки, если мы говорим там, про размеры и там, схожесть фигуры, во всем остальном это абсолютно другой стадион. Мы в процессе его усложняли пользу качества.
0: Ну и здесь надо понимать, что речь, конечно, ведется о том, что это не просто там супер-мега-капитальный объект, да, что ну сколько на горный лет, да, служил нам, да, сколько, ну это же...
2: Он служит? 65-го года.
0: Совершенно верно, да. То есть мы сейчас говорим о том, что эта ледовая арена с будущей историей там на 50 плюс лет, как минимум, да, пока там не появится, я не знаю, что-то там.
1: Это будет большой вздох для нашей школы.
0: Да,
1: нижней
0: конечно.
1: Части города.
0: Конечно.
1: Здесь нужно упомянуть, что вот в прошлом году мы с Евгением Евгеньевичем, не имея никаких, наверное, за спиной ресурсов и возможностей, мы открыли вторую школу «Торпеда», которая есть на Горном. Уже две возрастные группы там провело целый сезон. Сейчас на подходе новый набор.
0: Сколько там? 200 человек занимаются? Больше?
2: Нет, там занимались порядка 75 воспитанников отделения детского хоккея. На сегодняшний день
0: это прям вот лучшее, да,
2: подразделение.
0: Это, алло, мы ищем таланты, да, я правильно понимаю? Там
2: это вот... помощь, прежде всего, родителям и наших
0: понятно,
2: юных воспитанников,
0: да,
2: потому что мы понимаем, что в спортивную школу, которая находится на автозаводе, в дворе спорта Коноваленко, не всем легко, логистически приехать. А мы понимаем, сколько, как родители сами, мы понимаем, насколько сложно порой родителю выкроить в своем графике, в рабочем, там 4 часа для того, чтобы привезти, отвезти, еще и
0: пробки,
2: прождать ребенка. Поэтому мы, понимая эту социальную необходимость, пошли на этот шаг. Это нас поддержал Дмитрий Сергеевич Кабайло, вот, и мы общим кулаком вот все-таки эту идею воплотили в жизнь. Получается, наборный год был 2019-2020, и сейчас 2021 год рождения, поэтому воспитанников в новом отделении станет уже более 100 в этом сезоне.
0: Это важнейшая часть вообще, мне кажется, любого такого большого спорта, да, потому что можно иметь много денег и собирать людей со всей округи, да, но без своей академии, без своего вот там фарм-клуба, без своей базы, без школы, и это касается не только игроков, и тренеров, и менеджеров, и тех людей, которые находятся за кадром, да, ну просто невозможно, да, потому что это не только, как и без стадиона, без правильного, да, без ледовой арены, без настоящей, не получится то, что называется настоящий клуб своего города, да, своего региона. У нас, ну, там не просто большой регион, там топовый на сегодняшний день, если мы говорим там о России, да, там 3 с лишним миллиона населения, то есть там размеры с Венгрию, да, население больше, чем вся Прибалтика. То есть, ну, в общем, надо понимать, да, о чем мы говорим, и это важно. Поэтому то, что вы говорите, казалось бы, там 75 человек сегодня, 7 завтра, 100, это
2: общее...
0: то, без чего не работает,
2: да,
0: на
2: общее
0: сегодняшний...
2: количество воспитанников отделения детского хоккея плюс спортивной школы, это более 410 детей. И за всех них мы отвечаем. И мы понимаем свою ответственность не только перед ними, но и перед их родителями.
0: И кто-то из них через 7-10 лет будет играть в «Торпедо»?
2: 100%.
0: На новый,
2: для этого все и делается.
0: На новой ледовой арене.
2: Но нам важно еще вырастить хороших людей, достойных людей. для города, для страны.
0: Ну, обычно большой спорт, он очень сильно этому способствует, потому что характер, особенно в командных видах спорта, да, вот эта взаимовыручка, поддержка, да, это все очень классно. Можно ли понимать, что, предположить, что вот эта вот ледовая арена, которая откроется там через месяц или через там три месяца, но это случится, потому что она уже стоит, Максим станет для нашего хоккея, но новой точкой отправной, если так можно выразиться, там, новой большой серии развития, не знаю, новой большой главой, новым томом развития нижегородского спорта. Нижний все равно все еще и очень долго будет еще очень хоккейным городом. Да, мне бы очень хотелось, чтобы был футбольным, но пока об этом мне говорить рано. Поэтому хоккейный город, я терплю, когда говорю слово хоккей, мне нравится больше футбол, я этого не скрываю, но я с детства, то, что называется, да, знаю поименно всех хоккеистов нашей там красной машины, да, помните все, да, хоккей, все это понятно, это с молоком матери просто впитывается, поэтому что ты скажешь, хоккейный город. Вот что ледовая арена, Волга, она станет новой точкой, после которой, ну, наконец-то все будет хорошо. Вот так вот я хочу завершить наш эфир сегодняшний.
1: Безусловно, более того, я думаю, вот именно появление ее сейчас... Это такой правильный момент, мы к нему готовы. Я думаю, вспоминая, опять же, вот 20-й год, когда я пришел в клуб, у нас абсолютно не было к этому ни молодежи, не было ни концепции понятной и стратегии в трансферах, и более того, не было какой-то долгосрочной работы. Там сейчас мы подходим к ситуации, где внутри коллектив хочет, он понимает, он может, у него есть для этого и мастерство, и все необходимые навыки. Ну и более того, там, в этом плане город созрел, и мы это чувствуем. Я это чувствую регулярно, и вы знаете, такой болезненный вопрос для нас, да, когда вот 16 клубов выходит в плей-офф, 10 клубов гегемоны, говоря про ресурсы, да, про денежные, они идут в зарплатный потолок, и мы где-то вот на 12-13 месте изначально стартовая точка по ресурсам, и когда здесь болельщики спрашивают, ну что, когда мы выиграем кубок, это заставляет двигаться вперед, и мы живем этим сами. Нас не устраивает проход первого раунда. Мы могли, ряд наших коллег искренне приходят также на эфир и говорят, ну что, супер, классный сезон, ребята, вы что, давайте порадуемся. И мы такие с Евгением Евгеньевичем, грустные, седые, сидим, думаем, да что ж такое-то, ну как бы, почему мы так рано закончили сезон? Вот я бы хотел поделиться таким настроением, я его чувствую от города, и вообще-то мы на минуточку, наверное, так единственный клуб-середнячок, который последние годы заявляет о своей амбиции. Все остальные сидят тише воды, ниже травы.
0: И создает сложности всем этой, вот этой вот большой, богатой группе товарищей, да, то, что называется, как там, мы на гроза всех денежных мешков. Вот так вот я скажу, да.
2: Но, если брать результаты уже ушедшего сезона, я считаю, безусловно, в актив нам можно поставить. Мы сыграли в регулярном чемпионате 4 матча с Локомотивом.
0: Да.
2: 3 выиграли,
0: да.
2: И один лишь проиграли, да, со счетом 0-1 в Ярославле. И это лишь показывает то, что мы можем. И мы сами до конца еще свой потолок развития не видим. Нам есть куда развиваться.
0: Максим, напомните мне, на Новой Льдовой арене, я правильно понимаю, там, по-моему, под 15 тысяч, да?
2: 12.
0: Это в 2 с лишним раза больше, да, ведь, чем,
2: да,
0: сейчас?
2: Да, 5,5 тысяч
0: в
2: данный момент
0: городом,
2: официальным,
0: да,
2: на город.
0: По вашим оценкам, достаточно будет этих мест для того, чтобы все желающие болельщики оказались на трибунах?
2: Мы будем стараться играть так, чтобы этого было недостаточно.
0: Хороший.
1: Мы привыкли к ажиотажу.
0: Да, да, да.
1: Отсутствие билетов.
0: Интриги, да.
2: Может быть, когда-нибудь мы организуем стадионную серию, перейдем пешочком от новой арены на стадион.
0: Да, там недалеко.
2: На футбольный. И сыграем в лучших традициях уже североамериканского стадионного хоккея.
0: Ну что, Канавинскому району снова повезло. Да, появляется ледовая арена, стрелка.
2: Хорошая география.
0: Хорошая география, да. Ну и место, конечно, такое, что тут говорить.
1: Руслан,
0: да,
1: у вас отличный вкус.
0: Да, в этом, в этом месте, это у моих избирателей, они меня выбрали. Место такое, понимаете, вот то, что называется место такое, теперь проигрывать уже не хочется.
2: Место силы мы
0: называем. Да, место силы, да, да, там очень красиво. Друзья, я вас благодарю за сегодняшний эфир. Мы с вами практически полтора часа провели сегодня вместе в студии Радио Рандеву. Не припомню, чтобы я с кем-то так разговаривал долго, честно скажу, но было очень интересно.
2: Мы я располагаем.
0: Погрузился. Вот, я понял, да, у вас межсезонье. Давайте, может быть, мы, там, я не знаю, Осенью увидимся еще раз здесь.
2: С удовольствием, приглашайте.
0: Да, когда... Я приглашаю вас прямо здесь, в эфире. Да. Может быть, осенью, когда уже команда начнет двигаться, мы увидим какие-то результаты первые. Может быть, Ледовая арена тогда будет все-таки. Да, я сейчас фантазирую, да, понятно.
1: Я думаю, сейчас болельщики немножко в недоумении. Всего полтора часа. Раньше было по два, по три. Можно было позвонить, поговорить еще. Ну, это прекрасный формат.
0: Я здесь заменяю просто часть болельщиков. Мне кажется, что основные, может быть, по форме подачи это было мягко, но по содержанию все мои вопросы, я думаю, были похожи на то, что спрашивают вас те, кто приходит на Ледовую арену, те, кто приходит болеть. Спасибо и хорошего вам. Этот отпуск, к слову, не подходит, да?
2: Не подходит. У нас его нет.
0: Что это? Каникулы? Что это? Межсезонье, да. Хорошего вам межсезонья, завершение комплектования нашей команды, ну и всем нам классного торпеда в новом сезоне, на новой арене, вдохновения нам, всем, кто за это переживает, всем, кому будет команда дарить дофамин, эндорфин и серотонин. В общем, счастье такое, да, счастье гордиться тем, что мы живем в замечательном хоккейном городе. Максим Гафуров, председатель правления хоккейного клуба «Торпеда». Это Максим, спасибо большое. Евгений Забуга, генеральный директор хоккейного клуба «Торпеда», сегодня были в студии радио «Рундо». Ребят, спасибо большое и удачи.
1: Да? Спасибо.
0: Всего хорошего.
1: Спасибо. Да. Побед «Торпеды» и до новых встреч.
0: До свидания.
2: До свидания.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час.

0: 990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план. План52.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста. О ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также выпуски о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала переменно облачный день с температурой до 20 тепла, ночью не холоднее плюс 11. В наступающие летние выходные от 17 до 22 также при переменно облачном небе без дождей.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО СЗ «Андеку Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

Больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по ночам. Тем не менее, запланировано сужение проезжей части. Вместе с этим продолжается ремонт старого Борского моста. В ГУАД уточнили, что он должен завершиться в октябре. ЦРТС выявили нарушения в работе ночных автобусов. Напомню, ночные автобусы стали курсировать в Нижнем Новгороде 1 июня. Как сообщается, организованы 4 направления, связывающие центр города и ЖК «Цветы», «Щербинки», «Верхние Печоры», «Сормово» и «Автозавод». При этом были зафиксированы нарушения в их работе. Они в основном касались отклонения от графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествия комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: подробности на сайте familyfit-nn.ru.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Хочешь, как мать? Ты хочешь закончить, как она?
4: Я хочу, как я.
5: Сажай самолет.
6: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настиль. Их печаль, что не к деньги, к счастью. А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных. И пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине

0: эх, мама, мама, родина.
1: Ты дверь в одну сторону один раз открыв, обратно не закроешь.
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно сто сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко.

0: мусорный.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
2: Ты ее помнишь?
3: Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
3: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о нормах по регистрации гостевых домов, цветах, утвержденных для такси, строительстве метро в Нижнем Новгороде и федеральном признании Нижегородского банка для предпринимателей. Нижегородские парламентарии просят отменить законодательную норму, запрещающую одному собственнику регистрировать больше одного гостевого дома. Депутаты приняли соответствующее обращение в адрес председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Инициатива была предложена уполномоченным по защите прав предпринимателей Павлом Солодким и направлена на вывод рынка частной аренды из тени. Действующие федеральные ограничения вынуждают владельцев выбирать только один объект для официальной регистрации, даже если у них в собственности несколько подходящих домовладений. Инициативу уполномоченного поддержал губернатор, а теперь и депутаты. Председатель законодательного собрания Евгений Люлин, в частности, отметил, что важно убрать искусственные запреты. Председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Наренков сказал, что снятие ограничений позволило бы увеличить число легальных объектов в регионе на 15-20%, а в Дивеево до 30%. В Нижегородской области утвердили два цвета кузова для такси. Норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Депутат законодательного собрания в окончательном чтении принял закон о такси, разработанный региональным министерством транспорта и автомобильных дорог. Изначально законопроект предполагал только оранжевый цвет кузова, однако после обсуждения с предпринимателями депутаты предложили дополнить норму еще и белым цветом. Для такси, которые уже получили разрешение на перевозку пассажиров до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать при цвете до окончания срока действия разрешения, выдаваемого на 5 лет. На строительстве метро в Нижнем Новгороде запустили второй тоннель-проходческий комплекс. Щит, получивший имя Евдокии, начал движение от тупиков со станции Горьковская к новой станции Площадь Свободы. Ему предстоит пройти 729 метров на глубине от 7 до 21 метра. Построить первый тоннель на этом участке метростроители планируют в четвертом квартале текущего года. Тоннель-проходческий комплекс весит почти 600 тонн, его длина составляет более 80 метров. Обслуживать Евдокию ежедневно будут 40 специалистов. Сотрудники группы компании «Моспроект-3» смогли приступить к проходке после сооружения стартового котлована на улице Максима Горького. Для монтажной камеры было выработано почти 16 тысяч кубометров грунта и смонтировано 311 тонн металлоконструкции для укрепления стен котлована. Торгово-промышленная палата Российской Федерации отметила вклад НБД Банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП». Специальная номинация «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Финал 11-го федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» состоялся в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России. В 2026 году к участию было допущено более 30 банков и 90 программ поддержки предпринимателей. НБД Банк вошел в число финалистов конкурса среди банков с универсальной и базовой лицензией. В ходе мероприятия заместитель председателя правления НБД Банка Евгений Максаков представил участникам специальный продукт «Легкие кредиты для МСП». Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитический обзор, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире
5: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио Рандеву.
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об очередном ремонте Борского моста, о ночных автобусах в Нижнем и недостатках в их работе. Также в выпуске о неправильных вывесках на нижегородских кафе. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись

0: Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала переменно облачный день с температурой до 20 тепла, ночью не холоднее плюс 11. В наступающие летние выходные от 17 до 22 также при переменно облачном небе без дождей.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Я Руслан Станчев. Здравствуйте. С вами радио «Рандеву». Сегодня у меня в гостях руководство хоккейного клуба «Торпедо» Максим Гафуров, председатель правления. Максим, приветствую вас. Так, а еще раз.
4: Всем добрый вечер.
3: И еще раз.
5: Всем
3: вот
5: добрый
3: это
5: вечер.
3: Хорошо, все, мы слышим насыщенный голос. И Евгений Забога, генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо». Женя, здравствуйте.
6: Искренне рад приветствовать всех.
3: О чем мы сегодня поговорим? Но смотрите, во-первых, итоги сезона. Понятно, что он завершен, на мой взгляд, завершен красиво. Наверное, у некоторых болельщиков наших строгих есть другая точка зрения. Но я разделяю очень позицию нашего губернатора, который дал очень высокие оценки этому сезону, потому что это было красиво. Ну, не в межсезонье, ну, то есть трансферная политика ваша, ну и переезд на новую ледовую арену тоже сегодня давайте это обсудим. У нас с вами есть примерно час, ну, там, с паузами на рекламу и песни, поэтому давайте поговорим. Максим, начну с вопроса вам. Вообще, как вы оцениваете, ну, как оцениваю я и как оценивает губернатор, мы только что это обсудили. Как вы оцениваете результаты прошедшего сезона для «Торпедо»?
5: Да, оценки, как обычно, у всех разные. Я бы поделился здесь своим мнением. Вы знаете, до сих пор, когда заканчивается сезон, отыгран последний матч, я вот не научился его полноценно переживать. И нету момента, где ты перещелкиваешься, что и я поделюсь для наших болельщиков и у многих игроков, спрашивая даже через неделю, через две, я не услышал ответа, что вот люди сезон закончили. То есть это всегда очень большое переживание. Возможно, психологи скажут, что это эмоциональная яма.
3: Дофаминовая яма это называют психологи, если быть точным, да, потому что вам же нужна страсть, вам нужны отраженные эмоции, трибуны, победы, ваша раздевалка, там трансляции, очки и прочее, прочее. А здесь такая пауза.
5: И тут резко все заканчивается.
3: Да, да, да. Поезд уже ушел, а вы все еще...
5: Да, действительно.
3: За ним бежите.
5: Я думаю, там, говоря об оценках, нужно вернуться к прогнозам перед сезоном. Мы были достаточно осторожны. Мы хотели пройти первый раунд. При этом осторожны мы были, потому что до конца не понимали набора проблем и там, ситуации, где мы находимся, то есть в каких координатах клуб. Потому что приходил новый тренер. Тренер только что выиграл ВХЛ. Уходил легендарный человек, яркая личность Игорь Николаевич Ларионов, менялся генеральный директор клуба, то есть много-много перемен, и тут нужно вспомнить, что большинство экспертов и даже те, которые там, достаточно хорошо знают структуру «Торпедо».
3: Ну, то есть не только диванные, но и те, кто...
5: Именно профессиональные
3: кое-что в этом, да,
5: эксперты,
3: кое-что в этом понимает,
5: журналисты, они «Торпедо»

0: многие даже не заводили в плей-офф в своих прогнозах. Там, в данном случае я доволен, я бы точно поставил бы здесь плюсик нам, что мы прошли первый раунд. Ну, что и самое важное, и здесь вот очень бы хотелось как-то поделиться с нашими зрителями, для каждой команды, чтобы выиграть Кубок Гагарина, должен быть пройден определенный период. И чтобы выиграть этот кубок, к нему должны быть готовы все. И это касается от там, охранника, уборщицы, медийной службы, заканчивая игроками, тренерами, руководством. Мы здесь совершенно точно сделали шаг вперед. Я увидел команду, которая, проходя первый раунд, не чувствовала в себе, что как бы, задача выполнена, что в целом все хорошо, и там, ждем отпуск, и такая расслабуха какая-то в воздухе витает. Нет, я видел то, что ребята горят. Ребята настроенные. Да, для многих было впервые, и это тоже важно. Это порой не увидеть с экранов телевизоров. Но вообще-то это большая ответственность впервые оказаться во втором раунде и играть с Магнитогорском, командой, которая заняла первое место в регулярке, заслуженной с таким отрывом. И выйти на эти матчи, показать свой лучший хоккей, это дорогого стоит. Мы здесь сделали шаг вперед. Это главный результат. И там, мы для себя очень много выводов моральных, ментальных сделали, о которых поговорим сегодня.
1: Да, с удовольствием. Мне вообще очень нравится то, что я не специалист в части хоккея, и, по сути, я так, как журналист, которому интересно все, да, потому что я кое-что понимаю в футболе, и, может быть, однажды мы с вами про футбол поговорим, потому что, да, вообще есть о чем порассуждать, и не только про нижегородский, но и про российский. У нас сейчас скоро чемпионат мира, надеюсь, вы будете смотреть, вы уже спортивные люди. Ждем, ждем. Евгений, у меня к вам вопрос. Вот давайте, вы как управленец, да, ну, получается, такой человек, который нажимает главные кнопки.
2: Управленец-операционист.
1: Операционист, да. То, что называется драм-кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота. Да,
0: крепкий хозяйственник.
1: Евгений
2: любит
0: себя называть.
1: Да. Скажите, что стало самым сложным вот с точки зрения управления, потому что вы пришли, ну, по сути, на новое место, да, и понятно, что здесь сложились свои привычки, свои традиции, свои ритуалы. Насколько я понимаю, там и часть команды, там значительный костяк, он был на месте, да, все как-то привыкли к другому, да, все-таки здесь долгое время работали действительно, ну, легендарные люди, да, я сейчас говорю не только про тренера, но и про директора, да, там одна фамилия чувствует, ну и так далее, да. Вот как это случилось и какие вам пришлось преодолевать проблемы, как вы вкатились вот в эту свою должность и как вы себя вообще чувствуете сейчас, нормально, все живы?
2: Да, спасибо большое за то, что переживаете относительно моего состояния. Сердцебиение нормальное, с пульсом все в порядке, дыхание нормальное. Что касается...
0: Ну, немножко посидел только.
2: Немного, да. Есть седины добавилось, конечно. Ну, ладно, это все рабочие моменты. На самом деле, ваш вопрос предполагает два блока ответов. Начну, наверное, с первого. Все-таки я... был наделен полномочиями генерального директора 1 мая 2025 года, когда сезон для команды КХЛ уже был закончен, заканчивался сезон для команды МХЛ, и в финальной стадии играла команда ВХЛ. Соответственно, приходилось решать текущие операционные задачи по спортивной жизнедеятельности. Ну а самое главное, приходилось уже готовить фундамент для нового сезона. Соответственно, что касается части офисной или там административно-хозяйственной, то это осталось как будто бы, знаете, за кадром, но организацию покинуло там порядка, наверное, 10 сотрудников, причем почти одномоментно. Они в том числе пошли за прошлыми руководителями, да, в другой хоккейный клуб. Поэтому часть сотрудников невозможно было в одночасье заменить. Функции этих сотрудников принял я лично на себя. И в целом я не пожалел от этого решения, потому что проще порой сделать самому, чем искать,
1: хочешь
2: объяснять.
1: Сделать хорошо, сделать,
2: да,
1: сам.
2: И нужно, да, сказать, что с Божьей помощью удалось все-таки добиться того, что все процессы были выстроены достаточно быстро. Тот коллектив, который остался, он принял те стандарты новые, которые я с собой принес. Соответственно, на сегодня сегодняшний день я могу только поблагодарить наш коллектив, офис «Торпеда». Я считаю, что невозможно решать высокие спортивные задачи, не имея слаженного коллектива в офисе, потому что любая вибрация в офисе, она всегда будет перенесена так или иначе в раздевалку. Ну, убежден в этом. Поэтому надо сказать, что пришли в том числе и новые люди. Пришел коммерческий директор. По сути, мы перекроили организационную структуру, сделали ее более, можно сказать, плоской, понятной, с грейдированием сотрудников. Соответственно, все пропитались общей идеей и пошли вместе. Было сложно. Правильно Максим сказал, что скепсиса было очень много в летний период времени. Он не может не касаться сотрудников. Все читают прессу, все смотрят телевизор, все прекрасно понимают, какой антураж вокруг команды. И нужно сказать, что мы этот достаточно переломный, сложный момент все прошли вместе, единым кулаком, не было каких-то упаднических настроений, и мы пошли достаточно успешно в новый сезон. Вы помните победную серию игр сентябрьских, когда все поняли, что мы работаем не зря, и то, что мы знаем, что мы делаем. Вот. Что касается второй части, ну, наверное, для меня это главная часть работы, это трансферные, селекционные вопросы, то, в принципе, мы с Максимом еще в апреле 25 года наметили точки роста. Мы понимали, кто из игроков должен остаться в команде, с кем необходимо было продлить контракты. Мы понимали, кого мы хотим видеть из новобранцев. Соответственно, мы это реализовывали, насколько позволял рынок, насколько позволяли финансовые возможности.
1: Ну, мы к этому и вернемся сейчас, обсуждать будем с вами новую трансферную политику. Здесь все упирается всегда в возможности, да, в деньги, да. У нас этот вопрос, я чуть-чуть его сдвинул, да, нужно разогреться, да, потому что это всегда острая тема, и она острая и для вас, да, потому что хочется одного, получается второе, но и еще более острая для болельщиков, которые привыкли к команде, привыкли к нашим звездам, которые их то любили, то ненавидели, разные бывали ситуации, да, и сейчас, по сути, там, ну, костяк основной, да, его больше нет. Ну, мы это видим, да, уже из каких-то сообщений, вы сейчас расскажете про это подробно. И, конечно, болельщики клуба, как это было и вот в прошлом году, они озабочены, они взволнованы, но это их работа, быть взволнованными, озабоченными, держать в тонусе вас, да, и таким образом настраиваться на сезон следующий. Максим Гафуров, Евгений Забога, руководство «Торпеда» сегодня в студии радио РНДУ. Вернемся через пару минут, оставайтесь вместе с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Вы слушаете «Радио Рандеву». Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Сегодня мои гости, гости нашего эфира, руководство хоккейного клуба «Торпедо» Максим Гафуров, Евгений Забуга. Мы говорим про прошедший сезон, но на самом деле меня больше интересует будущее. Да? То, что было, прошло, мы порадовались, восхитились, пережили. Кто-то еще переживает, как Максим до сих пор остался в старом сезоне. Давайте поговорим о стратегии развития клуба. Я откладываю вопрос про трансферы еще чуть попозже. Да? Я знаю, что все ждут, что же там с командой, а кто играть-то будет, то эти люди, которые будут выходить на площадку. Главная стратегия на ближайшие 3 года. Я знаю, что очень любят стратегии в России и в Нижегородской области. Я знаю, что у вас такая есть. Расскажите, что заложено главного. Да? Ну, первое, второе, третье.
6: Хорошо. Ну, я думаю, здесь как раз нужно упомянуть то, что все стратегии должны учитывать предыдущий путь, потому что мы действительно где-то в прошлом анализируем, и до сих пор у нас этот процесс проходит с Евгением ежедневно. Я думаю, первый основной пункт здесь – это появление новой арены. Mm-hmm. Это вот тот пазл, который мы очень ждем, что он добавится в системе нашего клуба, и он должен быть как раз таким эффектом, который ускорит, устанет, добавит скорости и мощи нашей команды. Второе, это, разумеется, и мы подходили к этому моменту уже, это укрепление состава. Чуть-чуть про детали потом Евгений Евгеньевич расскажет. Это как раз тот момент, когда мы подошли, что там, проход первого раунда для всех мало. И вроде ресурсов больше не стало, но морально мы созрели, да, как в известной шутке. Не знаю почему, но мы готовы. Вот мы готовы, видим это внутри, пытаемся это сделать шагами трансферными, и я надеюсь, вот это будет такой хороший шаг.
5: Я ведь правильно сейчас услышал в вашем красивом спиче, что в течение 3-5 лет в стратегии клуба написано «Наше желание и страсть выиграть Кубок Гагарина». Я правильно понимаю?
6: Да,
5: мы про это же говорим сейчас,
6: все
5: да?
6: Все верно,
5: да.
6: Конечно.
5: Здесь мы говорим, что мы этого хотим, и это зафиксировано. Наше не просто желание, типа, ребята, а давайте-ка, да? Мы к этому идем, это наша цель, задача, которая поставлена.
7: Мы даже визуализируем.
5: Это нормально, да, я тоже люблю аффирмации, да.
6: Развесят везде кубки. Но давайте мы сюда еще вернемся, ну, просто чтобы не забыли, вы попросили пункт 1, 2, 3.
5: Да.
6: Вот здесь есть третий пункт, который хотелось бы упомянуть, и мы поподробнее поговорим про второй. Третий пункт – это вся система развития молодежи.
5: Ну, конечно.
6: У нас недавно было закрытие школы, и подводя итоги, я произнес такую фразу, которую вот мы между собой часто обсуждаем. Наша молодежная команда 4-й год подряд в медалях.
5: Да.
6: Только 2 системы 4-й год подряд в медалях. Это мы и Локомотив.
5: Угу.
6: Что есть у Локомотива для этого, ну, мы примерно знаем и представляем, что есть у нас для этого. Да простят меня земляки, нижегородцы, но у нас для этого нет ничего, кроме людей. То есть вот единственное, на людском ресурсе «Чайка», «Школа» живут, дают именно талантливых игроков, призывают, хантят талантливых игроков, и благодаря этому, в том числе по ряду сейчас отчетов, Торпедо входит в топ-10 систем России. У нас всего лишь одна школа, Челябинских 5, в Ярославле 2. У нас нету суперклассного интерната, у нас нету классной школы современной, инфраструктура у нас отстает. Мы даже ребят к себе зовем, когда мы говорим, что у нас спартанские условия, но мы что-то понимаем в том, как завести вас в КХЛ, как зашел Силаев, как зашел Артамонов, как появились Конюшков, Атанасов и прочие молодые ребята. Я сейчас здесь с позитивом смотрю в будущее, потому что есть парень 2009 года рождения. Я бы хотел, чтобы все его имя, фамилию запомнили. Ну, собственно, хоккейная семья уже знает. Это Сергей Скворцов. Это Семеновский самородок. И впервые такие ребята...
5: И фамилия знаменитая.
6: Впервые такие ребята остаются здесь, в Нижнем Новгороде. Мне кажется, это уже большая заслуга менеджмента в данном случае, потому что, к сожалению, раньше они уезжали. И в целом у нас сейчас вот от 2006-го 2008 и вплоть до 2010 года у нас появились ребята, которые не просто в сборную России попадают, а это ведущие имена на хоккейной карте по своим возрастам в стране. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее.
5: Ну вот вы сказали, Максим, что а что у нас для этого есть? И в целом это особо ничего, кроме людей. Вы знаете, я примерно такой же ответ слышал где-то около 30 лет назад, здесь же в студии радио РНДУ, когда разговаривал тогда с руководством хоккейного клуба «Торпедо». Конечно, другие были времена, что сравнивать там 90-е, да, середина с тем, что есть сегодня. И вот люди, которые были напротив меня, это великие хоккеисты, да, помните знаменитую нашу пятерку, да, и вот Михаил Михайлович Пресняков был в эфире, да, дай бог крепкого здоровья, и он сказал, что вообще у нас, да, но у нас вообще-то есть традиции, мы, в общем-то, хоккейный город, несмотря на то, что мы там никогда не были первыми, да, там серебро было, там у Торпедо, там и играла пятерка в сборной Советского Союза, и действительно, там и у них наград на всех достаточно. Тем не менее, это действительно в сборной, да, действительно держалось всегда на вот то, что называется человеческом энтузиазме. Но я хочу сказать, как человек, который тоже спортом занимался 10 лет, победы только там, где есть энтузиазм. Вот, как ни странно, вот деньгами вот не решишь до конца. Вот классика такая абсолютная, да, и то, что вы про это говорите и даже как-то не переживаете, типа, это нормальное для нас состояние, то есть, да, мне это очень нравится, потому что это откликается очень вот в мое детство спортивное и вот в те мои переживания, а я болею, слава богу, там, 7 лет и за хоккей, и за футбол. Единственная газета, которую мне выписали родители, была «Советский спорт», и я начинал с нее, она выходила 5 раз в неделю, я начинал каждое утро с этой газеты, поэтому я зачем чем-то знаю очень много фамилий и имен, которые забыть не могу, в том числе и хоккейных. Еще у меня один вопрос есть по стратегии. Поговорили... трансферная политика, да, такой вот гигантский, наверное, вопрос. Я уж там не знаю, что у вас является секретом, секретной информацией, вы сами решаете. Потому что, конечно, мы хотим, чтобы у нас играли самые классные, все так хотят. Но получается так не всегда, и вы подбираете всегда коллектив, исходя из задач, нюансов. Это работа руководства, работа тренерского штаба. Да, это то, что называется такой, ну, хоккей же это бизнес, да, бизнес на кончиках пальцев.
7: Мы не придерживаемся такой позиции относительно бизнеса.
5: Ну, в нашем случае, да, в случае Нижнего Новгорода, да. А в мире это, наверное, все-таки бизнес, да, как мне кажется.
7: Ну, в Северной Америке, наверное, ну, скорее всего.
5: В России нет? Нет таких клубов,
6: нет. Да. Смотря что здесь термин «бизнес» складывается, да, с точки зрения заработка, ну, конечно, нет. Да. У нас абсолютно другая модель. Но если термин больше про то, что там факторы рыночные...
5: Да, да, конечно, больше, да. Ну, я, конечно, это я, имел в виду, конечно.
6: Я здесь, да, понимаю, я, наверное, соглашусь. Я бы даже хотел добавить вот как раз такую преамбулу, тем более мы ее анонсировали, что во втором вопросе ее подраскроем. Да. Здесь интересные изменения я наблюдаю, такие в том числе ментальные. Мы действительно раньше были рады, и Михаил Михайлович, наш большой друг и, собственно, советник генерального директора сейчас, он как раз один из основателей такого бренда, что мы там, гроза топ-клубов и какой-то вечный такой двигатель с точки зрения, да, у нас нету возможностей, ресурсов и прочего, но мы там гордые, мы с энтузиазмом. Я бы здесь добавил то, что Нижний Новгород с 800-летия, наверное, приобрел очень большую амбицию.
5: Да.
6: И это на самом деле круто для нас. Уже этому мало просто выйти в плей-офф.
5: Нижегородцы снова полюбили свой город. Понимаете, вот, вот то, что случилось с юбилеем, да, вот то, о чем говорит Глеб Сергеевич, и я очень благодарен ему и всей команде, и счастлив, что тоже будет сопричастен, то, что мы действительно снова полюбили свой город. И это очень такая многослойная, это не только благоустройство, это там не только новый транспорт, да. Конечно. Это в том числе и спорт, и культура, и новая ледовая арена. Я, кстати, помню момент, когда они в пивную зашли, вот еще ни вас, Евгений, ни вас, Максим, здесь не было, зашли в пивную с Орешкиным, тогда он был.
6: Я прекрасно знаю эту историю, был.
5: Да. Это, по-моему, наверное, был 19-й год или 18-й. Ну, вот давно было это прям совсем. Я просто там присутствовал, и когда зашли, а там такие болельщики сидят с кружками, то говорят, ну что, нужна ли аренда? Нужна! Будет!
6: Причем попросил человека из другого вида спорта.
5: Да, да, да. И Никитин говорит, будет. И вот там какой год сегодня, да, 2026, она уже стоит. Я ее вижу каждый раз. Она, кстати, стоит в Канавинском районе. Это мой округ. Я же депутат Думы. И вот это вот место, Стрелка, Ярмарка, это вот мой 15-й округ. Я очень счастлив, что вот это все случилось. То есть я так вдвойне все. У меня сердце всегда разрывается от счастья и от удовольствия. Вернемся к тому, что это бизнес в понимании того, что есть спонсоры, что есть контракты. То есть я к тому, что люди работают не за бесплатно. Да? Есть, конечно, деньги, есть источники доходов. И если это не всегда там продажи билетов.
7: Есть хотя сложноконкурентная среда внутри самой лиги.
5: Да, да, само собой, да. И есть у всех разные старшие товарищи, будем называть их так, да, те, у кого чуть больше или у кого-то чуть меньше. Вот если в этом контексте, да, рассуждать, давайте все-таки поговорим о трансферной политике, потому что то, что я вижу сейчас, я вижу, что те звезды, которые последние там 3-4 года, да, сверкали и, в общем-то, радовали нас, и вот этот шлем на них многократно надевался. Их больше в клубе нет. Они нас покинули, разъехались в другие клубы, кто куда, непонятно. Давайте поговорим, кто уехал.
7: Давайте.
5: Да.
7: Вас персонали интересуют?
5: Ну, конечно. Меня вообще интересует все, но думаю, что болельщиков особенно. Uh-huh. Да, давайте еще раз зафиксируем, кто уехал из тех, кто создавал вот то, что называется мощь вот этого там, давайте назовем его нового торпеда, да, насколько это получится. И кто приехал на их место? Кто эти новые игроки? Что они будут делать? Это российские игроки, это легионеры? Откуда они? Почему именно они? Ну и так далее. Вот у нас сейчас ключевая тема разговора, да, которую болельщики все вне всякого сомнения ждут, чтобы вы объяснились и в том числе, возможно, сняли вот это напряжение с болельщиков, которые не очень понимают. А что вот, да, что вот тут делать?
6: Перед подробностями тезис все-таки скажем.
5: Давайте, Максим.
6: Мы считаем, что мы стали сильнее.
5: Так.
6: Вот это основное, да, действительно, всегда волнительные замены, особенно имен, к которым привыкли, имена, которые детьми отслеживали в других клубах, пригласили к нам, здесь они выросли, стали сиять. Ну, иногда где-то надо расставаться. Искренне повторюсь, что я считаю, что мы стали сильнее. Евгений?
7: Да, спасибо. На самом деле, есть определенный, наверное, такой антураж очарования хоккеистами, молодыми хоккеистами, которые заявили о себе впервые громко на уровне КХЛ, именно в «Торпедо». Потому что, наверное, ничего подобного в современной истории КХЛ, чтобы настолько массово молодые хоккеисты заходили и заявляли о себе, наверное, на память не придет в других клубах. И конечно же, болельщики ассоциируют вот эту определенную яркость, легкость, позитив и молодость с клубом. И есть ощущение, что как будто бы 17 кубков Гагарина уже приезжало в Нижний Новгород. Но на самом деле мы выстроили немного другие мерила. Мы от легкости и сплошного позитива, когда результат, может быть, отходит на второй план, все-таки сейчас переключаемся к новой ментальности и жесткой конкурентной среде, заточенной на результат.
5: То есть вас все-таки счет на табло интересует, я понял,
7: счет,
5: да?
7: Счет на табло нас интересует. Мы играем не только в атаку. И мы хотим как минимум на новую арену под свод ее разместить стяг о том, что мы призеры чемпионата КХЛ. как минимум. Поэтому, по сути, для нас
5: это
7: лично...
5: Это уже в следующем сезоне я хочу.
7: Для нас лично эта задача была задачей максимум уже в ушедшем сезоне. Ну, не будем душой кривить, и мы до последнего на это надеялись. Да, наверное, не хватило в ментальном смысле слова. То, что мы по игре могли добиваться этого результата, я думаю, все увидели на практике.
5: Ну да.
7: Ментально не хватило. Первые три матча с «Магниткой», к сожалению, как я сказал парням, видимо, испугались лисички. Бывает. Действительно, играли с первой командой регулярки всей лиги. Действительно, наверное, у части коллектива не было опыта игры даже во вторых раундах, поэтому к этому надо прийти. «Локомотив» к своим чемпионствам шел длительное время, больше десятилетия ушло. И здесь нужно определенное терпение и выдержка. Я считаю, что эти терпения и выдержка у нас есть. Начиная, собственно, с позиции нашего первого лица региона, продолжая нами, главным тренером команды, очень сдержанным человеком, который готов работать, самое главное, готов работать, не опуская руки. Поэтому на сегодняшний день, да, действительно, команду уже анонсировано и юридически покинуло несколько человек, которые напрямую ассоциировались с «Торпедо»
5: давайте,
7: в последние годы.
5: Фамилии назовем.
7: Ну, начнем с Василия Атанасова, который был обменен в хоккейный клуб «СКА». Сразу же скажу, что с каждым хоккеистом, который покидает команду, проводится определенная беседа. Мы принимаем во внимание позицию самого хоккеиста. То есть мы отстаиваем тезис, что пленных у нас нет в клубе, мы их просто не держим, нам это не интересно. И после того, как Василию было сделано предложение о продлении контракта на новый сезон, от него была взята определенная пауза. В последующем состоялся разговор, он тоже попросил немного времени. Вы знаете, что у него произошло знаменательное событие в жизни, он стал отцом, достаточно важная история. Вот. После этого он сказал честно, что он хотел бы определенную для себя перезагрузку. И он хотел бы попробовать себя в другом клубе, чтобы самому себе доказать, что он продукт в целом КХЛ, а не только отдельно взятого клуба. Мы эту позицию приняли. И, конечно же, мы не могли при этой ситуации пытаться против его воли действовать и по факту себя навязать. Мы пошли по другому пути. Мы нашли точки соприкосновения с хоккейным клубом «СКА», который активно им интересовался. И, я считаю, совершили взаимовыгодную для всех клубов сделку. Приобрели Матвея Полякова, который, я считаю, имеет очень большое расстояние до своего спортивного потолка, назовем так, и который действительно должен в полной мере вписаться в игровую модель команды. На протяжении прошлого сезона мы активно по нему общались со «СКА», и у нас уже были готовые варианты обмена, но обмен этот не состоялся, и мы рады, что сейчас хоккеист присоединился к нам. Кроме того, мы получили достаточно значительную денежную компенсацию, которая в хозяйственной деятельности нам очень и очень пригодится. Вот. Что касается...
5: Следующий.
7: Что касается Максима Летунова, он, насколько мне известно, еще пока его контракт с новым клубом не зарегистрирован, он пошел в один из клубов Западной конференции. С Максимом ситуация достаточно понятная. Парень подходит к своему 30-летию. При переговорном процессе, а он еще начался год назад, мы предлагали ему продление контракта с повышением плюс продление на новый сезон. Он, в принципе, сразу же сказал, что будет выходить на рынок неограниченно свободных агентов и искать лучшее предложение. Вы понимаете, что
5: то
7: такое...
5: То есть хочет заработать больше денег, что потому что лучше... 30 лет, потому да. что скоро карьера закончится. Я правильно понял?
7: Все правильно, вы поняли. Поэтому, когда в ходе переговоров уже в апрельско-майский период я задал его агенту вопрос относительно имеет ли смысл формулировать на бумаге предложение и спросил, какое на сегодняшний день на столе лежит предложение. Он назвал мне достаточно астрономическую цифру. После этого мы сошлись во мнении, что, наверное,
5: что
7: нам нет
5: того
7: смысла
5: не стоит, понятно.
7: Марать бумагу.
5: Это того не стоит.
7: Да. Поэтому, опять же, с уважением относимся к его решению. На то это и статус неограниченно свободный агент. Человек сам распоряжается своими хоккейными способностями. Максим распорядился, насколько знаю, подписал контракт. Просто сейчас формально еще он не зарегистрирован в КХЛ.
5: Следующий Фирстов.
7: Фирстов, на сегодняшний день находится в статусе ограниченно свободный агент, то есть спортивные права сохраняем на него. С ним примерно такой же разговор был, как с Василием. И с учетом того, что у него тоже произошли в недавнем прошлом изменения в составе семьи, он тоже стал отцом, он выразил желание продолжить карьеру в родном городе. Поэтому на сегодняшний день мы находимся в переговорном процессе с хоккейным клубом «Локомотив» о также совершении взаимовыгодного обмена. Также надо сказать, что на Влада есть интерес и у других клубов, в том числе Восточной конференции. Поэтому, ну, пока что мы пытаемся реализовать именно из доброго отношения к нему именно этот обмен. То есть в клуб, который он попросил сам. Опять же, точки соприкосновения есть, и я надеюсь, что в ближайшую неделю у нас уже будет результат, который будет выражен в документальном.
5: Кто еще из вот максимально активных, так скажем,
7: давайте,
5: звезд?
7: Да? Кого давайте бы вы еще и назвали? О позитивном тоже скажем. Сергей Гончарук, Андрей Белевич, хоккеисты, которые провели уже 7 сезонов полных в составе «Торпедо», подписали новые контракты. Угу. Сергей двухлетний, Андрей однолетний. Соответственно, Сергей имеет возможность в совокупности минимум 9 сезонов провести за «Торпедо», а Андрей минимум 8. Поэтому это определенный плюс. Но остаются в команде люди, которые, в принципе, с «Торпедо» в том числе ассоциируются. У Богдана Конюшкова контракт до 31 мая 2027 года. С Егором Виноградовым сейчас, у которого еще на сезон контракт, мы ведем переговоры о возможном продлении плюс один. Никиту Шавина, как вы знаете, сегодня мы продлили, дали ему, наконец-то, односторонний контракт, потому что он этого действительно заслужил, тоже плюс один до 2028 года. То есть, в целом, надо сказать, что хоккеисты, которые ассоциируются с «Торпедо», которые, по сути, являются продуктами «Торпедо» и воспитанниками зачастую, как в случае с Егором и Никитой, они остаются в клубе.
5: Ну, то есть, получается, следующая картина. Она не ужасная, там, не какая-то там не веселая. Она стандартная, средняя для любого большого клуба, который находится внутри переходного периода из сезона в сезон, который перестраивается. Скажем так, вы довольны результатом, как сказал Максим, да, но недовольны, потому что мы хотим, добавляю я, мы довольны, но недовольны тем, что Кубка Гагарина еще нет в Нижнем Новгороде.
7: Знаете, отвечу на ваш вопрос так. Прошлый сезон нам дал главное. Он нам дал возможность заложить фундамент для, я считаю, решения больших задач. И по понятным причинам, когда приходит новый тренерский штаб, когда обновляется команда, и когда в команде остаются хоккеисты, которые на протяжении длительного времени были в клубе и привыкли к другим требованиям, начиная с тренировочного процесса, то, что происходит сейчас, это процесс неминуемый. У каждого разные требования к себе, несмотря на то, что все являются профессиональными хоккеистами и, казалось бы, делают одну и ту же работу. Именно поэтому кто-то эти требования принимает, разделяет и отходит от непосредственно творческого процесса к тяжелой работе, которая должна давать результат. Кто-то не принимает и хочет уйти в другое место. Поэтому, наверное, мы сейчас вот как раз на этом рубеже и стоим. У нас есть тренерский штаб, который является устойчивым, который отработал достаточно успешно прошлый сезон, получил новые контракты, и у нас есть четкие требования. И хоккеисты должны им соответствовать.
5: И святое слово для любого спорта, особенно высоких достижений, что дисциплина по-прежнему на первом месте. Она 100%. Является основой успеха всегда, это петля дисциплины. Давайте сделаем паузу и вернемся дальше к нашему интереснейшему разговору, потому что поговорили о тех, кто ушел, но не поговорили о тех, кто пришел, а это очень важно.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
3: Я Руслан Станчев, здравствуйте, это Радио Рандеву. У нас сегодня большой разговор с хоккейным клубом «Торпедо», с руководством хоккейного клуба «Торпедо». Напротив меня в студии Радио Рандеву Евгений Забуга и Максим Гафуров, представитель правления хоккейного клуба «Торпедо», генеральный директор. В общем, все эти люди, от которых зависит вообще, что будет дальше. А вот о том, что дальше, о завтрашнем дне, мы и начали уже говорить, обсудили тех, кто ушел, по каким причинам. Я так понимаю, что все очень корректно было. Я бы сказал, даже по любви, да, расстались по любви.
4: 100%.
3: 100%, да. А вот те, кто пришел, кто эти хоккеисты, кто эти спортсмены, почему именно они... Ну, здесь, конечно, нужно понимать, да, что без каких-то там суперспециальных терминов, давайте обойдемся спортивных, в целом, почему так? Почему вот команда сейчас будет такой? Кто эти люди и на кого мы, с кем мы связываем свою надежду? На кого мы надеемся? В кого мы верим?
4: Да, ну, в целом, опять же, из наших официальных каналов всем известно о наших новичках на сегодняшний день. Ну, я уже, в принципе, называл фамилию Матвея Полякова.
3: Да.
4: Парень 2004 года рождения, один из трех номинантов на приз лучшего новичка прошлого сезона в КХЛ. Человек, который нам подходит по своим игровым показателям, по мастерству. И самое главное, который должен органично встроиться в нашу игровую модель. Объявили также о заключении контракта с Михаилом Воробьевым. Парень находится в хорошем возрасте, 98-го года рождения, то есть ему еще нет 30 лет. Я думаю, что это история, которая должна быть больше двухлетнего контракта, который у него сейчас есть. По нашему мнению, это за последние 5 сезонов КХЛ, наверное, топ-3 русских центров.
3: Uh-huh.
4: Ну, я имею в виду не легионеров. Хоккеист, отлично выполняющий свою работу на точке, с наиболее высокими показателями, опять же, в лиге. Человек, который голоден до побед, это самое главное. Несмотря на то, что он достаточно длительное время провел в системе СКА, надо сказать, что там он победами не был искушен. И он очень хочет реализовать себя. И я надеюсь, что он может быть одним из тех, кто станет новым героем для нижегородского хоккея, для нижегородского «Торпедо». Третий новичок, который был объявлен, это Майкл Викионе. Да, он уже такой, скажем так, не...
3: Иностранец, да?
4: Да, он не молодой, парень. Он уже в хорошем таком хоккейном зрелом возрасте находится. 93-го года рождения. Что в нем подкупает, прежде всего? Яркие качества как на льду, так, собственно, и в быту. он в быту, что для нас тоже очень важно, и мы руководствуемся прежде всего человеческими качествами, да, при выборе того или иного хоккеиста, он очень командно ориентирован. Такой свой парень в раздевалке.
3: Ну, то есть без понтов, он называется.
4: Без понтов. Да. В своих командах он длительное время играл в Херши Берс, это фарм-клуб Вашингтона. Угу. Он был ассистентом капитана, капитаном. Он был один из лидеров команды, когда они выигрывали 2 Кубка Колдера. А это тоже очень сложное соревнование, и дорогого стоит, что это, что у него есть в послужном списке на эти 2 кубка. Один из кубков он выигрывал вместе с Бобби Нарделлой в составе. Они тоже очень хорошие друзья. И мы надеемся, что он добавит нам остроты в атакующих действиях. Кроме того, он универсальный нападающий, он отлично играет также на точке вбрасывания, что для нас тоже очень важно. То есть опционально он может играть и в центре, и на краю. Поэтому это 3 новичка, которые были уже объявлены завтра. И еще через несколько дней мы объявим еще 3 новичков. Я не могу сейчас о них говорить лишь только потому, что контракты не зарегистрированы, соответственно, есть определенный регламентный запрет.
3: Ну, хорошо, скажите так, вам нравятся эти 3 фамилии, которые появятся? Вам, когда вы о них вспоминаете, вам хорошо? Вы сейчас чувствуете себя увереннее?
4: Я скажу вам так, я вообще, несмотря на то, что усталость определенная поднакопилась, на определенном, наверное, адреналине двигаюсь, и мне нравится тот отклик от болельщиков, который есть. Я надеюсь, что болельщики понимают то, что мы делаем, им тоже нравятся эти движения. На те люди, которые подписаны, если бы они нам не нравились, конечно же, бы их не было.
3: Ну, бывают разные ситуации. Знаете, так получилось, на сдачу дали, там еще что-то,
4: мы,
3: да, но какие-то
4: мы
3: вот
4: отошли,
3: такие.
4: Мы отошли от подобных, подобной ментальности.
3: Богу,
4: на сдачу
3: Богу,
4: нам не
3: да,
4: надо.
3: Да, слава
4: мы,
3: Богу.
4: Еще раз говорю, мы знаем, чего мы хотим и кто нам нужен. И сразу скажу, что при формировании состава у нас очень тесная коммуникация с тренерским штабом, с Алексеем Геннадьевичем. Мы каждый день на связи, и все те кандидаты на приход в команду, которые были, они обсуждаются с ним, а наша скаутская служба тоже задействована, готовится видеоматериал.
3: А чье слово последнее? Кто говорит последним? Чье слово последнее? Или это коллективный разум?
4: Вы знаете, это вот, наверное, это слишком категорично было бы сказать там последнее слово. Последнее слово в суде обычно перед приговором произносится.
3: Так что как у вас это устроено?
4: У нас это устроено следующим образом. Готовится список кандидатов, которые обсуждаются в обсуждении. Максим Романович в том числе принимает участие. Скаутская служба, тренерский штаб. После этого, когда мы анализируем все плюсы и минусы, после этого мы выбираем хоккеиста и согласовываем его уже непосредственно.
3: Ну, давайте мы вернемся. Сейчас нам нужно уйти на новости, послушать новости. Мы вернемся уже после 6 вечера и продолжим нашу увлекательную беседу. Сегодня руководство «Торпеда» в эфире радио «Ран».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда в области станет меньше комаров? Чем нижегородский бизнес не угодил русскому языку? Но вначале о том, что в небе над городом появится больше беспилотников. В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки. Как сообщили в некоммерческой организации «Горький тех», аэродоставка малогабаритных грузов проходит между улицами Костина и Геологов. Полеты выполняются по заранее утвержденному расписанию под наблюдением специалистов. Беспилотники оборудованы современной навигацией, парашютами и сигнальными огнями. Напомню, в конце апреля тесты аэрокурьеров проходили над улицами Костина и Коминтерна. Нижегородские бизнесмены оштрафованы на 775 тысяч за вывески на иностранных языках. По сообщению Департамента административно-технического и муниципального контроля, с марта по май вынесено 35 соответствующих постановлений. Напомню, в марте в силу вступил закон о защите русского языка. Согласно ему, владельцы кафе, магазинов и других заведений обязаны сменить иностранные вывески на русскоязычные или дополнить их точным переводом. В Нижнем Новгороде стартовал ремонт нового Борского моста. Он будет проходить до конца июня. Об этом рассказали в региональном ГУАД. Отмечается, что в основном работы будут вестись по

0: нет графика движения. И специалисты объяснили, когда в Нижегородской области пойдет на спад нашествие комаров. Как пишет РИАМА, комариное нашествие, которому подвергся ряд регионов, спадет после установления жаркой и сухой погоды. По словам ученых, появление этой весной аномального количества комаров вызвано сразу несколькими факторами. Это обилие снега, сильное половодье и холодный май. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: А мы возвращаемся в нашу студию. Она у нас сегодня такая про поговорить. Неожиданно, да, но и про поговорить про спорт. Моя любимая тема. Все знают мое отношение к спорту и мои переживания. Хоккейный клуб «Торпедо» у нас сегодня в таком остром фокусе внимания. Руководство нашего клуба сегодня здесь. Максим Гафуров, Евгений Забуга. Говорим вообще обо всем на свете. Но вот, Жень, начали в конце прошлого часа, поговорили о новых людях, о новых игроках, новых спортсменах. Какие-то фамилии уже прозвучали, и у нас есть надежда, что все заиграют, но непонятно, на каких позициях и почему именно они, как это вписывается вот в вашу новую концепцию. Вы произнесли одну фразу важную, что сейчас у нас хоккей другой, да, то есть не вот то, что было раньше, там все побежали в атаку, да, я это там называю там вертикальным, возможно, я ошибаюсь, да, путаясь с футболом, это же в футболе тоже есть вертикальный футбол, да, он такой быстрый, типа мы вам забьем больше, чем вы нам, да,
3: драматичный, есть,
2: драматичный, да, это, кстати, нравилось болельщикам, понятно, почему, потому что это как в симуляторе, да, в хоккейном, да, как в компьютере, как в игре, да, все так очень быстро, динамично, но жизнь, она оказалась жестче, и мы с вами сказали о самом главном, что по-прежнему цифры на табло являются для нас основополагающими, и как это, неважно, как ты играл, важно, что на табло. И вообще мировая история спортивная показывает, что иногда команды, играющие очень плохо, выигрывают, и наоборот. Команды, играющие очень ярко, оказываются не на своих местах. Вот мы сейчас кто? Мы какая команда? Вот наша концепция хоккейная сейчас какая? Это разная торпеда? Это торпеда, которая может быть поливариантным, многофункциональным, которая может подстраиваться, адаптироваться под каждого соперника, меняться неожиданно внутри матча, да, если требуется это. И понятно, что без игроков, обладающих там компетенциями, мастерством, навыком, опытом, знаниями, там, настроем, эмоциями, верящих в Нижний Новгород, любящих болельщиков, это не получится. Вот как это сегодня?
4: Ну, во-первых, что касается игровой модели, то у нас Алексей Геннадьевич Исаков на хорошем примере чемпионского «Торпедо Горький» доказал, что он проповедник все-таки такой гибридной системы, когда мы можем играть действительно по-разному, в зависимости от соперника, мы не гнем свою линию, если понимаем, что мы уперлись в стену. То есть мы умеем играть с разными соперниками, и этот плей-офф в том числе это показал. Нужно сразу же сказать, что все те хоккеисты, которые к нам приходят в этом межсезонье, они как раз и выбирались, и согласовывались по этому принципу. То есть это люди, которые, ну, во-первых, могут играть в этот хоккей. Это люди, зачастую обладающие высокой скоростью, потому что, ну, вы видите, что хоккей становится жестче и быстрее. Это люди, которые обладают определенным антропометрическим объемом. Потому что мы понимаем прекрасно,
2: если, рост, вес,
4: если,
2: да?
4: если посмотреть то, что происходило в полуфинале «Локомотива» с «Авангардом» в Ярославле, то есть это какой-то был, знаете, рестлинг.
2: Да, я видел
4: да, там чем хоккей.
2: Отдельные там моменты.
4: Поэтому здесь тоже имеет, если мы хотим идти далеко, то шагать далеко в плей-офф, то нам нужны люди, которые способны уровень вот этого физического натиска держать, и люди, у которых должен быть

0: характер и такая спортивная злость. Именно по этим критериям в том числе и подбираются те люди, которые сейчас приходят в команду. Как я уже сказал, я не могу сейчас говорить, называть фамилии, поскольку у ряда новичков еще не зарегистрированы в КХЛ контракты, но я чуть-чуть подраскрою эту информацию и выскажусь относительно амплуа. То есть в течение ближайшей недели мы объявим о заключении контрактов с нападающим. Праворукий нападающий с хорошей антропометрией, под 1,90 м рост, который должен очень хорошо вписаться в нашу игровую модель при игре с краю. Мы должны объявить о подписании защитника, достаточно, можно сказать, опытного уже, в хорошем возрасте находящегося, который даст нашей команде, ну, такой, знаете, здоровой экспрессии характера, когда это будет нужно, потому что мы прекрасно понимаем, что команда – это все-таки живой организм, и она требует определенных эмоций. Без эмоций, какие бы способности ни были, ничего не получится.
1: Вообще не работает, да.
0: Да, и если говорить об этом защитнике, то я надеюсь, он еще поможет нашему капитану, ассистентам капитана в раздевалке, потому что это тоже такой достаточно важный момент, и уметь поднимать, в том числе и молодых людей, на бой, можно сказать, на этот хоккейный. Вот. Также у нас достигнута договоренность, сейчас на финальном стадии оформления находимся, отношений с одним из североамериканских праворуких защитников. Он на сегодняшний день еще играет в полуфинале Кубка Колдера, поэтому, ну, по понятным причинам, регистрация контракта его произойдет только ближе к июлю, в июле месяце, потому что когда у него закончится контракт со своим североамериканским клубом. А вот. Также в разработке у нас есть еще дополнительно два нападающих. Один из них универсальный нападающий, назовем это так, который может играть в центре и с краю. И два защитника. Оба защитника достаточно молодые, перспективные, которые способны существенно усилить на годы вперед Торпедо. Поэтому это пока что вот такой план. На сегодняшний день мы все равно находимся в ситуации, когда мы, по сути, уже, наверное, 85% состава, как мы его хотели видеть, в начертании имеем, но предела совершенству нет. Мы продолжаем достаточно активную позицию на трансферном рынке занимать. У нас планируется еще с большей долей вероятности около 3 обменов, которые, я считаю, будут выгодны для клуба как со спортивной точки зрения, так и, надеюсь, с финансовой, потому что это тоже такой достаточно важный момент для меня, как для человека, который отвечает еще и за хозяйственную часть.
1: Да-да-да, считает деньги.
0: Да. Поэтому я бы попросил наших болельщиков, ради, собственно, которых-то мы и живем, и играем, с оптимизмом смотреть в будущее. Я надеюсь, что мы делаем все для того, чтобы у них этот оптимизм был оправдан, и они увидели новое, красивое, побеждающее Торпедо.
1: Вы знаете, мы это увидим, даже если Торпедо будет побеждать не всегда, все равно, на мой взгляд, функция спорта высоких достижений, она шире, чем вот трансферная политика, о которой вы так самозабвенно говорите, даже выше, чем хоккейная ледовая новая арена наша, да, вот «Волга» она называется, она шире, потому что это вклад в детей, в будущее, в здоровый образ жизни, вот эти национальные цели, я сейчас вот, может быть, там высокопарно, но это является фундаментом. До тех пор, пока есть спорт высоких достижений, нам есть чем гордиться, и до тех пор, пока невозможно купить билеты, а вот это одна из проблем, кстати говоря, для которой, надеюсь, решит новая ледовая арена, это и является главным, на мой взгляд. Ну, а то, что болельщики радуются, когда вы побеждаете, расстраиваются, когда вы проигрываете, это нормально, это спорт, это up and down, да, это всегда так, то есть да. Это совершенно нормально.
0: Эмоциональные качели,
1: конечно,
0: от них не уйти.
1: Конечно.
0: Конечно, хотелось бы, чтобы болельщики были с нами в любые периоды времени, потому что мы понимаем, что часть аудитории в сложный период времени как будто бы от нас отворачивается, и это на самом деле,
1: это,
0: конечно,
1: классическое поведение.
0: Это классическое, наверное, это людская природа, которая нас уже просто
1: во всем мире.
0: Да.
1: Также и с Реалом, также
0: но мы,
1: и с
0: несмотря на это, мы достаточно снисходительно к этому и лояльно относимся, и все равно продолжаем своих болельщиков любить.
1: Конечно, конечно, да.
0: И это мы понимаем, работа, что самое главное в этой жизни – отсутствие безразличия.
1: Это правда.
2: Мне,
1: да,
2: кажется, самое время тут упомянуть один момент. Я часто, когда слышу, вот болельщики подходят на улице, или идет обращение какое-то, вот вы же руководство клуба,
1: да,
2: а мы болельщики, мне, честно, до сих пор ёкает это разделение. потому что я вот себя считаю болельщиком торпеды в первую очередь. И мне кажется, у нас нету какого-то там разграничения в этом подходе к клубу. Мы вместе с болельщиками сидим на выездных матчах, вместе с болельщиками живем в этом городе, гуляем в парке, растим детей. Поэтому это наша общая большая мечта, которая, я надеюсь, станет действительно там, целью. Мы привезем этот кубок сюда. У нас была мечта построить стадион, и там, плавно переходя к ней, я там поделюсь, в 2020 году, когда только пришел работать в «Торпедо», и наш основной концепт, учитывая наши ресурсы, тогда была именно пятерка североамериканцев, это за счет чего мы могли хоть как-то быть конкурентными. И я помню, когда гулял по Нижневолжской набережной, смотрел на футбольный стадион и думал, ну как же так, ну почему вот даже в других городах, особенно которые сейчас чемпионы, которые не очень нравятся нижегородцам исторически по спортивной части, говоря про Ярославль, а даже в этом, и вот тут могло бы быть какое-то неэфирное слово, в городе есть классная команда, они на что-то претендуют, у них хороший стадион, а у нас нет. Вот сейчас, выходя на эту набережную, я вижу прекрасный, фантастический хоккейный стадион. Он откроется, он будет, и строители все хотят его открыть. И к нам этот вопрос звучит регулярно, когда же будет этот
1: стадион? Там же
2: стадион?
1: Готовность 99%, сколько я понимаю, да? Или там 99,9%.
2: Здесь это стало уже знаменитой шуткой. Ну, давайте здесь попробуем действительно как-то эту тему посмотреть немножко под другим углом, и это важно. У меня большая история припасена, когда будет непосредственно открытие арены, я расскажу, как мы этого добились. Если коротко, этого стадиона не должно было быть. Там, слава богу, у нас пробивной губернатор во всех смыслах,
1: это
2: и он этого добился.
1: Это да.
2: Если вы посмотрите дату стройки стадиона, это 22-й год.
1: Да.
2: Наверное, это вообще фантастика, что в такой период у нас строится объект в десятки миллиардов рублей.
1: Да.
2: Я искренне счастлив и доволен. Здесь, там, простите, моя искренняя такая человеческая позиция. Вот он через месяц или полгода откроется, вот уже неважно, он уже есть. Да, там у строителей есть там, документальная работа, он физически готов. Точка. Мы бы, наверное, всегда могли ссылаться на то, что это строители, это не наш вопрос. Да нет, это там, и наш вопрос тоже, это наш город. Мы в том числе на этом стадионе, и там, я все последние там, годы, когда он строится, это 4 года, это, кстати, небольшой срок для такого объекта, я говорю, что, ребят, давайте не сроком жить, давайте жить качеством. Большая работа проделана на этом стадионе. Кто там регулярно нас слушал, знает, что мы поменяли полностью трибуны, угол наклона, качество кресел, количество лож, качество просмотра, куб, экраны. Вот сам проект стадиона, изначально это проект стадиона «Хумо» в Ташкенте. Там, кому сейчас интересно, посмотрите фотографии и посмотрите фотографии нашего стадиона, которые есть в общем доступе. Кроме внешней оболочки, там нет ничего общего. И то внешние оболочки, если мы говорим там, про размеры и там, схожесть фигуры, во всем остальном это абсолютно другой стадион. Мы в процессе его усложняли пользу качества.
1: Ну и здесь надо понимать, что речь, конечно, ведется о том, что это не просто там супер-мега-капитальный объект, да, что ну сколько на горный лет, да, служил нам, да, сколько, ну это же...
3: Он служит с 65-го года.
1: Совершенно
3: служит.
1: Верно, да. То есть мы сейчас говорим о том, что эта ледовая арена с будущей историей там на 50 плюс лет как минимум, да, пока там не появится, я не знаю, что-то там.
2: Это будет большой вздох для нашей школы.
1: Да,
2: нижней
1: конечно.
2: Части города.
1: Конечно.
2: Здесь нужно упомянуть, что там, в прошлом году мы с Евгением Евгеньевичем, не имея никаких, наверное, за спиной ресурсов и возможностей, мы открыли вторую школу «Торпедо», которая есть на Горном. Уже две возрастные группы там провело целый сезон. Сейчас на подходе новый набор.
1: Сколько там? 200 человек занимаются? Больше?
3: Нет, там занимались порядка 75 воспитанников отделения детского хоккея. На сегодняшний день.
1: Ну, это прям вот лучше, да?
3: Подразделение.
1: Алло, мы ищем таланты, да? Я правильно понимаю?
3: Там это вот... помощь, прежде всего, родителям и наших юных воспитанников, да, потому что мы понимаем, что в спортивную школу, которая находится на автозаводе, в дворе спорта Коноваленко, не всем легко, логистически приехать. А мы понимаем, сколько, как родители сами, мы понимаем, насколько сложно порой родителю выкроить в своем графике, в рабочем, там 4 часа для того, чтобы привезти, отвезти, еще и прождать ребенка. Поэтому мы, понимая эту социальную необходимость, пошли на этот шаг. Это нас поддержал Дмитрий Сергеевич Кабайло. Вот, и мы общим кулаком вот все-таки эту идею воплотили в жизнь. Получается, наборный год был 2019-2020, и сейчас 2021 год рождения. Поэтому воспитанников в новом отделении станет уже более 100 в этом сезоне.
1: Это важнейшая часть вообще, мне кажется, любого такого большого спорта, да, потому что можно иметь много денег и собирать людей со всей округи, да, но без своей академии, без своего вот там фарм-клуба, без своей базы, без школы, и это касается не только игроков, и тренеров, и менеджеров, и тех людей, которые находятся за кадром, да, ну просто невозможно, да, потому что это не только, как и без стадиона, без правильного, да, без ледовой арены, без настоящей, не получится то, что называется настоящий клуб своего города, да, своего региона. У нас, ну, там не просто большой регион, там топовый на сегодняшний день, если мы говорим там о России, да, там 3 с лишним миллиона населения, то есть там размеры с Венгрию, да, население больше, чем вся Прибалтика. То есть, ну, в общем, надо понимать, да, о чем мы говорим, это важно. Поэтому то, что вы говорите, казалось бы, там 75 человек сегодня, 7, завтра 100. Это общее... то, без чего не работает,
3: да, на общее сегодняшний... количество воспитанников отделения детского хоккея плюс спортивной школы, это более 410 детей. И за всех них мы отвечаем, и мы понимаем свою ответственность не только перед ними, но и перед их родителями.
1: И кто-то из них через 7-10 лет будет играть в «Торпедо» на новой
3: для этого все и делается.
1: На новой ледовой арене.
3: Но нам важно еще вырастить хороших людей, достойных людей для города, для страны.
1: Ну, обычно большой спорт, он очень сильно этому способствует, потому что характер, особенно в командных видах спорта, да, вот эта взаимовыручка, поддержка, да, это все очень классно. Можно ли понимать, что, предположить, что вот эта вот ледовая арена, которая откроется там через месяц или через там 3 месяца, но это случится, потому что она уже стоит, Максим станет для нашего хоккея, но новой точкой отправной, если так можно выразиться, там, новой большой серии развития, не знаю, новой большой главой, новым томом развития нижегородского спорта. Нижний все равно все еще и очень долго будет еще очень хоккейным городом. Да, мне бы очень хотелось, чтобы был футбольным, но пока об этом мне говорить рано. Поэтому хоккейный город, я терплю, когда говорю слово хоккейный, мне нравится больше футбол, я этого не скрываю, но я... С детства, то, что называется, да, знаю поименно всех хоккеистов нашей там красной машины, да, помните все, да, хоккей, все это понятно, это с молоком матери просто впитывается, поэтому что ты скажешь, хоккейный город. Вот что ледовая арена, Волга, она станет новой точкой, после которой, ну, наконец-то все будет хорошо. Вот так вот я хочу завершить наш эфир сегодняшний.
2: Безусловно, более того, я думаю, вот именно появление ее сейчас... Это такой правильный момент, мы к нему готовы. Я думаю, вспоминая, опять же, вот 20-й год, когда я пришел в клуб, у нас абсолютно не было к этому ни молодежи, не было ни концепции понятной и стратегии в трансферах, и более того, не было какой-то долгосрочной работы. Там сейчас мы подходим к ситуации, где внутри коллектив хочет, он понимает, он может, у него есть для этого и мастерство, и все необходимые навыки. Ну и более того, там, в этом плане город созрел, и мы это чувствуем. Я это чувствую регулярно, и вы знаете, такой болезненный вопрос для нас, да, когда вот 16 клубов выходит в плей-офф, 10 клубов гегемоны, говоря про ресурсы, да, про денежные, они идут в зарплатный потолок, и мы где-то вот на 12-13 месте изначально стартовая точка по ресурсам, и когда здесь болельщики спрашивают, ну что, когда мы выиграем кубок, это заставляет двигаться вперед, и мы живем этим сами. Нас не устраивает проход первого раунда, мы могли, ряд наших коллег искренне приходят также на эфир и говорят, ну что, супер, классный сезон, ребята, ну что, давайте порадуемся. И мы такие с Евгением Евгеньевичем, грустные, седые, сидим, думаем, Да что ж такое-то? Ну, как бы, почему мы так рано закончили сезон? Вот я бы хотел поделиться таким настроением. Я его чувствую от города. И вообще-то мы на минуточку, наверное, так единственный клуб-середнячок, который последние годы заявляет о своей амбиции. Все остальные сидят тише воды, ниже травы.
1: И создает сложности всем этой, вот этой вот большой, богатой группе товарищей, да, то, что называется, как там, мы гроза всех денежных мешков. Вот так вот я скажу, да.
3: Если брать результаты уже ушедшего сезона, я считаю, безусловно, в активном можно поставить. Мы сыграли в регулярном чемпионате 4 матча с Локомотивом. Три выиграли, и один лишь проиграли со счетом 0-1 в Ярославле. И это лишь показывает то, что мы можем. И мы сами до конца еще свой потолок развития не видим. Нам есть куда развиваться.
1: Максим, напомните мне, на Новой Льдовой арене, я правильно понимаю, там, по-моему, под 15 тысяч, да?
3: 12.
1: Это в два с лишним раза больше, да, ведь, чем сейчас?
3: Да, 5,5 тысяч в данный момент официально в Нагорном.
1: По вашим оценкам, достаточно будет этих мест для того, чтобы все желающие болельщики оказались на трибунах?
3: Мы будем стараться играть так, чтобы этого было недостаточно.
1: Хороший.
2: Мы привыкли к ажиотажу и отсутствию билетов.
1: Интриги, да.
3: Может быть, когда-нибудь мы организуем стадионную серию, перейдем пешочком от новой арены на стадион, на футбольный, и сыграем в лучших традициях уже североамериканского стадионного хоккея.
1: Ну что, Канавинскому району снова повезло. Да, появляется Ледовая арена, Стрелка.
3: Хорошая география.
1: Хорошая география, да. Ну и место, конечно, такое, что тут говорить.
2: Руслан,
1: да.
2: У вас отличный вкус.
1: Да, в этом месте, это у моих избирателей. Они меня выбрали. Место такое, понимаете, вот то, что называется место такое, теперь проигрывать уже не хочется.
3: Место силы мы
1: называем. Да, место силы, да, там очень красиво. Друзья, я вас благодарю за сегодняшний эфир. Мы с вами практически полтора часа провели сегодня вместе в студии Радио Рандеву. Не припомню, чтобы я с кем-то так разговаривал долго, честно скажу, но было очень интересно.
3: Мы располагаем.
1: Погрузился. Вот, я понял, да, у вас межсезонье. Давайте, может быть, мы там, я не знаю, осенью увидимся еще раз здесь.
3: С удовольствием приглашайте.
1: Да, когда... Я приглашаю вас прямо здесь, в эфире. Да. Может быть, осенью, когда уже команда начнет двигаться, мы увидим какие-то результаты первые. Может быть, Ледовая арена тогда будет все-таки. Да, я сейчас фантазирую, да, понятно.
2: Я думаю, сейчас болельщики немножко в недоумении. Всего полтора часа. Раньше было по два, по три. Можно было позвонить, поговорить еще. Да. Ну, это прекрасный формат.
1: Я здесь заменяю просто часть болельщиков. Мне кажется, что основные, может быть, по... в форме подачи это было мягко, но по содержанию все мои вопросы, я думаю, были похожи на то, что спрашивают вас те, кто приходит на Ледовую арену, те, кто приходит болеть. Спасибо и хорошего вам. Этот отпуск, к слову, не подходит, да?
3: Не подходит. У нас его нет.
1: Что это? Каникулы? Что это? Межсезонье, да. Хорошего вам межсезонья, завершение комплектования нашей команды, ну и всем нам классного Торпеда в новом сезоне, на новой арене, вдохновения нам, всем, кто за это переживает, всем, кому будет команда дарить дофамин, эндорфин, серотонин, в общем, счастье такое, да, счастье гордиться тем, что мы живем в замечательном хоккейном городе. Максим Гафуров, председатель правления хоккейного клуба Торпеда. Это Максим, спасибо большое. Евгений Забуга, генеральный директор хоккейного клуба «Торпеда», сегодня были в студии Радио Рандеву. Ребят, спасибо большое и удачи.
2: Да? Спасибо.
1: Всего хорошего.
2: Спасибо. Да. Побед «Торпеды» и до новых встреч.
1: До свидания.
3: До свидания.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете старейшую радиостанцию России, радио «Рандеву». Здравствуйте. Эрос Рамазотти, он Анджело Дестесса, Эль Соле, ангел на солнце. Это всегда красиво. Итальянский язык, солнце. Хорошая погода сегодня в Нижнем Новгороде. И вы знаете, серьезные пробки, 9 баллов фиксирует сервис Яндекс.Пробки. Особенно на Мещерке, почти двухчасовая, друзья, от улицы Сергея Акимова на Бетанкура, Пролетарской, там 2 часа. Ну, точно пешком быстрее. Большая пробка в районе Акмалинской, Пролетарской, улицы Куйбышева и на Бурнаковке тоже все очень и очень тревожно. 9 баллов – это очень много. Делайте чуть громче вместе с нашей хорошей музыкой. Будем с вами медленно ехать из точки А в точку Б. Я желаю вам хорошего завершения этой недели и замечательных, красивых выходных дней. Сейчас плюс 21, выходные плюс 21 завтра и плюс 24 в воскресенье. В студии радио «Рандеву».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Я еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы знаете, столько лет прошло. Это же 80-е, да, и Bad Boys Blue тогда спели эту песню впервые, и я все равно пою ее вот на тот самый свой школьный манер, когда я не знал, о чем песня, и не понимал английского языка, поэтому до сих пор эта та самая нейронная связь во мне сохранилась, хотя, конечно, сегодня я понимаю, о чем это, и это, конечно, удивительно, да, как наше детство с нами навсегда. Это Ники Фо с кавером на Bad Boys Blue на 103.4 FM. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Я сожалею всем, кто в эту секунду застрял в двухчасовых пробках. Это Мещера, главным образом. Все решили сегодня пораньше уехать на выходные. И вот уехали. Друзья, держитесь, терпите, других сценариев у нас с вами нет. В финале часа Марсу нужны любовники. Ну а прямо сейчас коллектив «Друзья», назвавший себя в честь известного

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
7: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
3: Новости на радио Рандеву.
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что для нижегородцев важно при смене работы?» На что Дом РФ даст региону 10 миллиардов рублей? Но в начале выпуска об энцефалите и боррелиозе. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бару и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
10: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
11: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка. И в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

том, что пятница – наш с вами любимый день, и что в пятницу я снова влюблен. Роберт Смит и The Cure – классика мировой рок-музыки в начале часа на радио «Рандеву». 9 баллов. Серьезнейшие гигантские пробки в Нижнем Новгороде, особенно все, что ведет из города. Мещерка стоит в тяжелейших пробках. Час 30 примерно будете там ехать, если собираетесь в эту сторону. На Федосеенко пробка почти часовая. Ну и там, где вот со стороны, с другой выезд на Мещерку, со стороны Сормова, тоже там минут на 40. В общем, друзья мои, на улице все очень плотно, имейте это в виду. Хорошая погода и сегодня, и выходные. Сейчас плюс 20, осадков не ожидается. Завтра плюс 21 без осадков, плюс 24 в воскресенье.

18 градусов, судя по 18, даже где-то 19 градусов по расчетам наших синоптиков. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Всем хорошего вечера, пятницы, хороших выходных. Сегодня 5 июня. Сегодня день защиты окружающей среды. У нас совсем скоро Боб Синклер, Робби Вильямс,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Центр пластической хирургии «Русмед». Пластический хирург Тихонова Оксана. 27 лет опыта. Индивидуальный подход. Стационар европейского уровня. Запись 217-05-30. Окский съезд, дом 4. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Полностью от парфюмера, парфюмерного дома Мейсон Франциско Рюкюджан. Если вы спросите меня, откуда я это знаю, я отвечу: время сделало меня таким. Да, пришлось и в этом научиться разбираться. Хотя, конечно, это была культовая история с этим парфюмом, но да, время все изменило. Сейчас на парфюмерном рынке другие герои и другие Оскары. Ну, а это просто стало классикой. Вслед за звонким на 103.4.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

верхней части города. Песня Билли Джоэла в исполнении Westlife. Вокальный бойс-бенд из Ирландии. Они, кстати, всего 7 лет, по сути, были вместе. И за эти 7 лет они 14 раз поднимались на первое место в британских чартах. 14 – это третье место после Элвиса Пресли и Битлз. Представляете, да? Westlife и Битлз, да? Две разных планеты. Тем не менее, когда было время по популярности бойс-бендов и гёрл-бендов, тем более, что создавался Westlife, по сути, на обломках другой группы Boyzone, и Ронан Китинг, по сути, участвовал в создании и этого проекта. Но всем им страшно далеко, и Westlife, и Элвису, и даже Beatles до тех продаж, которые в свое время до сих пор делает величайший Майкл Джексон, светлой памяти, больше 100 миллионов проданных копий, только Триллера на все времена вообще пластинка, 100 миллионов, представляете? Фантастика. И вот он, Майкл Джексон, в нашем эфире, а куда без него, конечно. Совсем скоро вслед за Майклом появится и Лайза Стэнсфилд и ее суперхит «Change». Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о сотрудничестве нижегородского бизнеса с Китаем, федеральных средствах на развитие общественного транспорта, реконструкции станции «Арация» и федеральном признании Нижегородского банка для предпринимателей. Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин предложил изменить парадигму взаимоотношений российских компаний с Китаем. Дмитрий Старостин выступил на сессии «Российско-китайский диалог МСП. Адаптация к новым условиям сотрудничества» на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Зампред правительства Нижегородской области отметил, что вклад нижегородских компаний во взаимодействие с Китаем не самый большой в количественном отношении, но товарооборот достаточно серьезный. По итогам 2025 года товарооборот Нижегородской области с КНР составил около 1 700 000 000 долларов, 492 миллиона долларов – экспорт Нижегородской области в Китай. При этом 40% всего нижегородского импорта приходится на продукцию китайского производства. Дмитрий Старостин предложил поощрять компании, которые не просто покупают продукцию в Китае и перепродают в России, а создают что-то вместе с Китаем и продают это в третьи страны. Нижегородская область получит средства из федерального бюджета на обновление общественного транспорта, сообщила пресс-служба российского правительства. Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областям в течение ближайших 3 лет выделят 10 800 000 000 рублей на обновление парков. Часть средств, более 5 500 000 000 рублей, регионы получат уже в этом году. Появление на дорогах современных автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов преображает города, делает их удобнее для жизни, и наши граждане уже видят реальные изменения, отметил председатель правительства России Михаил Мишустин. Реформа общественного транспорта, которая сейчас реализуется в Нижегородской области, является самой масштабной среди нестоличных регионов. Проект второй очереди реконструкции Нижегородской станции «Арация» получил положительное заключение главгосэкспертизы России, сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Ранее проектная документация получила положительное заключение Росприроднадзора. Вторая очередь предусматривает реконструкцию 60 сооружений, в том числе 7 аэротенков, 6 вторичных отстойников, 4 первичных отстойников, а также строительство 2 станций ультрафиолетового обеззараживания. По завершении второго этапа полностью изменится технология обработки осадка, которая будет включать двухэтапное обезвоживание и термическую сушку. В мае 2026 года по результатам конкурсной процедуры был заключен договор с компанией «Союздонстрой» на реализацию второго этапа реконструкции. Подрядчик уже приступил к возведению строительного городка, экспертному обследованию конструкции станции и мобилизации рабочей силы и техники. Торгово-промышленная палата Российской Федерации отметила вклад НБД Банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП» в специальной номинации «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Финал 11-го федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» состоялся в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России. В 2026 году к участию было допущено более 30 банков и 90 программ поддержки предпринимателей. НБД-банк вошел в число финалистов конкурса среди банков с универсальной базовой лицензией. В ходе мероприятия заместитель председателя правления НБД-банка Евгений Максаков представил участникам специальный продукт «Легкие кредиты для МСП». Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», «Invisible Man», «Человек-невидимка», «Голос Фредди Меркури на все времена». Это группа Queen в нашем эфире. Завершается час, и это рабочая неделя. Пятница наш с вами день любимый. Сегодня 5 июня, лето только началось. Давайте его начнем чувствовать по-настоящему. Еще 86 дней, друзья. Лето будет вместе с нами. Это греет. Это даже как-то успокаивает и настраивает на что-то хорошее. Сегодня в Санкт-Петербурге форум экономически большой. И вот уже час с лишним, почти два, выступает президент на пленарной сессии главной, где говорит и про экономику России. Почитайте, это очень интересно. Есть там и такие серьезные заявления, важные. Я Руслан Станчев, желаю всем хорошего вечера. 8 баллов пробки, плюс 20 на улице и гости из будущего в финале часа.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
2: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь не поменять, смородине квартиру взять, смородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижегородской области продолжила сокращаться бедность. Вместе с тем в регионе растет доля убыточных компаний. Также о том, чем клещи предпочитают заражать нижегородцев. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бару и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда была и будет зарплата. Вторая

0: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала переменно облачный день с температурой до 20 тепла, ночью не холоднее плюс 11. Наступающие летние выходные от 17 до 22 также при переменно облачном небе без дождей.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города. Рандеву.

«Ветер перемен», песня композитора Максима Дунаевского из замечательного фильма из моего детства «Мэри Поппинс. До свидания». Пел ее в фильме Павел Смеян, ну а это московская певица Юлия Зиверт, звезда «Одна из звезд». А сегодня большой сцены собирает Олимпийский, а это кое о чем говорит. Стильно. «Ветер перемен» на 103.4 FM. Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Поздравляю вас официально с началом выходных. Пятница вечер, выходные, пусть все будет хорошо. Ну и следующая неделя тоже короткая, там День России в пятницу, так что у нас всего 4 дня будет рабочих. Ситуация на дорогах стабильно тревожная, 8 баллов, особенно

примерно в районе выезда в сторону Борского моста. Там все наглухо, там 2 часа пробка, 2 часа. Лучше туда и не выдвигаться, имейте это в виду. Плюс 20 градусов, выходные плюс 24, плюс 25. Брайан Ферри далее в студии, Руслан Стань.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
4: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву» на батареях солнечных. Это песня, с которой, по сути, ансамбль «Полюса» и стал известен на музыкальной сцене. Очень хорошие ребята из Санкт-Петербурга. Кстати, любят приезжать и в Нижний Новгород. Были несколько раз, хотя, мне кажется, в последние пару лет как-то пока проезжают мимо. На батареях солнечных всю следующую неделю мы с вами тоже обещают хорошую погоду, плюс 25-26, ну и небольшие дожди время от времени. Я Руслан Станчев, здравствуйте, с вами радио «Рандеву», ребята из

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

романтической ноте я завершаю свой сегодняшний эфир. Прощаюсь до понедельника. Буду снова вечером здесь, на своем месте. Это Майкл Бубле, прекрасный канадский музыкант. Я Руслан Станчев провел с вами замечательные 3 часа. Это было хорошо, это было красиво, это было спокойно, это было безопасно.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
4: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор программы — автосалон Луидор Авто ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
6: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство. 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
2: Новости на радио Рандеву.
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что для нижегородцев важно при смене работы?» На что Дом РФ даст региону 10 миллиардов рублей? Но в начале выпуска об энцефалите и боррелиозе. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бору и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала переменно облачный день с температурой до 20 тепла, ночью не холоднее плюс 11. В наступающие летние выходные от 17 до 22 также при переменно облачном небе без дождей.
11: Вы слушаете радио «Рандеву».

0: друзья,
1: за доставку твоего голоса нам в эфир.
0: Да.
1: Итак, друзья, начинается лето. 3 число у нас на календаре. Среда. 3 день. Лето, надо привыкать. Мы будем это делать при помощи музыки, естественно. Мы же музыкальная радиостанция. В том числе при помощи программы Top Chill Life. Андрей, ты привез нам новую электронную и летнюю музыку. Правда ведь?
0: Ну, конечно, как всегда. Вот, всех, конечно, хотел бы поздравить с наступившим уже летом. Вот,
1: Summertime.
0: Да, Summertime. Прекрасная пора. Будем наслаждаться, будем слушать хорошую музыку, отдыхать, радоваться солнцу. Надеюсь, оно будет нас радовать всегда по большей степени, как мне кажется.
1: Мне очень нравится погода. Да. Прекрасная.
0: Погода сейчас отличная.
1: Солнце вот. Светит, и нет палящей жары,
0: да.
1: Вот этой ужасной.
0: Ну, наша широта как раз полоса. Вот. Кимоно открывает нашу программу. Каймоно или Кимоно. В общем, и я так понимаю, итальянский проект из их нового альбома «Lasciati andare». Этот трек вот врывается первым.
1: Поехали!

0: На волнах радио звучит легкая иностранная музыка, как говорили раньше в радиопередачах.
1: Это программа... Зарубежная.
0: Да, зарубежная. Это программа Топчи Лайф, Андрей Топчи в студии, своими новинками музыкальными, которыми делится со всеми радиослушателями. Знать, по средам такое бывает, и даже мы повторяем эту историю по пятницам вечером в 19 часов и в субботу утром в 10 утра. Проснулся, свежий воздух, утро, лето, включил приемчик на веранде. Чай или кофейку, и сидишь и балдеешь. В том числе и под эту музыку. Первые итальянцы были замечательные. Давай напомним их имя.
1: Да, это проект Kimono с Лачати Андаре, с их вот альбома, который только что вышел. Kimono Sound, он называется, вот, на итальянском лейбле Toy Tonics. Вот,
0: класс.
1: Всем рекомендую, я еще попробую поставить оттуда композиции.
0: И там еще звуки такие использованы нашего детства мультипликационного.
1: Да-да-да, абсолютно, 70-80-е. Вот, как раз они напомнили. Ну, в общем, итальянцы могут, когда хотят. Отличные ребята. Вот, а мы сейчас слушали проект Chimmers с их Vanilla Jazz. Действительно, он прям ванильный такой, с саксофоном. И двигаемся дальше. Odyssey Incorporated, Wayne Soul Avengers. Вот два участника проекта. Special Love, их композиция.
0: Так, тоже... А у нас сегодня в программе, в первые летние, будут наши рубрики любимые?
1: Да, обязательно, да? Конечно.
0: Что-нибудь вспомним, да?
1: Вспомним, конечно. Молодость вспомним.
0: Это хорошо.
1: И послушаем новое.
0: Спасибо большое. Ну, поехали.
1: Да.
0: Что там у тебя новенького? Врубай, мы послушаем.
1: Уже.
0: Это программа Топчи Лайф. Андрей Топчи и Алексей Блюзов. Студия Радио Рандеву. Прямой эфир.

0: программа «Топчи Лайв». Андрей Топчий в студии. Андрюш, расскажи, о чем мы сейчас... О чем поет «Ночная птица», которая
1: сказала. «Feeling Love» — это известнейший сингл проекта «Soul Searcher». Вот, он, конечно же, не новый, но вот сейчас ребята Рус и Чистер сделали новую, скажем, версию этого трека.
0: Соответственно, трек новый.
1: Да, трек новый, абсолютно.
0: Звучание, вернее, новое.
1: Да, в общем-то, они хорошо его переделали, поэтому мне всегда нравится, скажем, вот эти некие реинкарнации ставить, потому что они все-таки как-то освежают работу, которую, в принципе, любят, я думаю, многие. Вот, на танцполах,
0: ну, да,
1: мира.
0: Наверное.
1: Да.
0: Хотя есть, конечно, исполнители типа Майкла Джексона, их лучше вообще не трогать. Они и так прекрасны сразу. И навсегда. Но у нас есть замечательная рубрика, когда один раз в час мы вспоминаем о чем-то стареньком. То есть все новенькое и новенькое весь час, но один раз мы вспоминаем произведение, которое произвело впечатление на Андрея Топчева и на людей того времени. И сейчас мы отправляемся на 22 года назад, когда случилось следующее. Рассказывайте, Андрей, пожалуйста.
1: Да, практически 22 года назад, именно 12 июля 2004 года вышел этот отличный сингл. Называется он «Lawless Theme», ну, тема Лолы. Вот, это песня британского дуэта The Shapeshifters с вокалом соло-певицы Куки.
0: Ну, вот, тоже не слышал.
1: Да, ну, в общем, могу даже свою историю небольшую,
0: да,
1: рассказать.
0: Про
1: именно тогда вот я уже слышал, что этот сингл вышел, и мой друг полетел в Лондон по своим делам, и я попросил его зайти там в один магазин в Сохо, был очень крутой, и есть он, в принципе, пластиночный магазин, и вот попросил его привезти мне эту пластинку. И я получил даже еще такой тест-пресс, в общем-то, до официального релиза, вот, и начал его играть. И вот, в принципе, до сих пор она у меня лежит всегда в сумке, потому что это, как бы, тема, которая действительно на все времена, в общем.
0: Ой, слушай,
1: нетленка.
0: Хорошая история. Да. Это здорово, тем более мы сразу понимаем, насколько это важная композиция, по крайней мере, для нашего любимого диджея Андрея Топчева.
1: Да, я думаю, для всех,
0: и
1: потому
0: значит,
1: что многие,
0: да,
1: знают.
0: Да, да. И скорее всего, да, будет понятно многим. Итак, наша любимая рубрика под названием «Old Gold», и мы отправляемся на 22 года аж назад.
2: Old Gold в радиошоу «Топчи Лайв» на радио «Рандеву» 103.4

0: Это наш любимый момент, когда мы в программе вспоминаем произведение, которое вышло много-много лет назад. И вот сегодня мы вспоминаем историю 22-летней давности. Андрей, прошу вас. Это я к Андрею Топчеву обращаюсь, дорогие радиослушатели.
1: Да, Лола Стэм, в общем, изначально название было это рабочим. Лола Блаженной Саймона Мартина. Вот это одного из участников группы. А вообще вот этот сэмпл исступления к хиту Джонни Тейлора в стиле ритм-блюз 82-го года «What About My Love». То есть, в принципе, вот как писал создатель один из, это дуэт, кстати, Shapeshifters, что он просто вырезал кусочек, начал его перекручивать, закручивать, и, в принципе, так и получилась вот эта вот отличная тема, которая, в принципе, взрывала и взрывает танцпол 100%. В общем.
0: То есть они старое произведение 22 года назад очень удачно использовали.
1: Да.
0: И получился такой хит.
1: Ну, в основном, все-таки, да, очень, особенно в 90-х, в хаус-музыке очень часто использовались именно сэмплы,
0: да.
1: И нарезки.
0: Ну и сейчас то же самое, да. Но сейчас другая причина. У нас сейчас ничего нового написать в мире не могут, поэтому используют все старинное.
1: Да, уже свое время, как говорится.
0: Зарождалась такая история и раньше. Ну, мы продолжаем и опять обращаемся к новинкам. Итак, Андрей, что вы нам приготовили?
1: Да, я приготовил вот новый сингл, вышел абсолютная новинка, называется «Girl». Сделал ее Джонас Блю, который, в принципе, у нас попадался и попадается.
0: Вместе с Салиф Кита, уж больно напомнил.
1: Да, да, с Салиф Кита он сделал вот в этом году, а в прошлом у нее была «Age of Desire».
0: То да, есть, да, шикарная
1: вот,
0: вещь.
1: Ну и тут вот он решил выстрелить новым синглом, послушаем, я думаю, этот сингл позвучит.
0: Да,
1: позвучит,
0: будет ли тот же успех, что и вот этих предыдущих песен, о которых мы сказали. Посмотрим, послушаем.
1: Посмотрим, послушаем.
0: Поехали. Это программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Блюзов в студии «Радио Рандеву».

0: В эфире Top Chill Life на радио Рандевум. Андрей, рассказываем.
1: Да, отличная новинка. Это Нина Симон, Силен Вумен. Силен Вумен. Ее шедевр, я просто даже не знаю, как назвать. Ну, естественно, это шедевр не из хаус-музыки.
0: Да, вот, понятно.
1: Ну, вот Мочек, очень известный хаусный музыкант, сделал вот эту свою интерпретацию. Мне кажется, отлично
0: получилось. Очень хороший, да. Да. Классно так.
1: Вот такой преджазованный. Но, в принципе, как бы Нину Симон сложно испортить. И он, конечно, это не сделал. Молодец. Ему за это большая пятерка твердая. Вот. А у нас появляется... В последнее время, кстати, не часто он появляется, но все-таки появляется. Это известнейший наш Purple Disco Machine. Со своим новым новой работой.
0: Раньше они 3 раза в неделю выпускали по хиту, сейчас чуть реже.
1: Диско Черри, да, в общем.
0: Хорошо, что дождались.
1: Диско вишенка такая, в общем, у него под лето вышло. И что, мы представляем его, Purple Disco Machine.
0: Purple Disco Machine.
1: Да, он, надеюсь, будет и в ротациях не только нашей программы.
0: В эфире первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода, радио Рандеву в программе Top Chill Life. Прямой эфир, если вы нас слушаете в среду, 3 июня. Ну, а если вы нас слушаете 5 или 6, соответственно, в 19 вечера или в 10 утра, это повторы. Но все равно этой музыки вы еще не слышали. Это новинки, которые представляет DJ Top Chill.

0: эфире радио рандеву программа Top G Life, и она подходит к концу. Но вначале давайте узнаем еще раз, услышим или впервые услышим о тех треках, которые прозвучали, и перейдем к нашей рубрике под названием «Премьера трека». Прошу, Андрей.
1: Да, сейчас Фрей Бортар и Кристофсон «Изаура». «Изаура» «SN Days Extended Remix». Вот такая веселая, зажигательная. Вот, а до этого у нас звучал DJ PP «That's Funky Rhythm», которая тебе как раз понравилась.
0: Ну, голос там.
1: Голос
0: шикарный,
1: там такой. Да. Ну, да, он очень так хорошо произносит эту фразу.
0: Говорит, да, петь не надо, просто ходи. Это вот про этого человека. Замечательно все звучало и очень действительно как-то энергетически емко и правильно все сделано.
1: Ритмично.
0: Ритмично, да, это ритмичная песня, пожалуйста. Что, будем завершать эфир, и что ты нам представишь в рубрике под названием «Премьера трека»?
1: Да, у нас первый летний эфир, вот, я думаю, это лето у нас будет продуктивное в плане музыки, конечно же, наступает самый жаркий сезон и танцевальный, и музыкальный, вот, так что всем желаю очень много музыки и солнца, и как раз вот, наверное, такая тоже очень солнечная песня, композиции, трек, или, в общем, как хотите, вот, Ли Уилсон и Генраро. Геннаро, извините, «Собор» при участии Ли Уилсона как раз вот этот трек создан. «Собор» — это, по-моему, «вкус» переводится с испанского. В общем, всем
0: Уилсон
1: вкусного...
0: это тот человек, который нам хиты делает бесконечно.
1: Да, в общем, всем вкусного лета, много солнца.
0: И самое главное — мира, чтобы все это хотелось нам слушать и жить и радоваться. Итак, друзья, программа под названием «Топ Чи Лайф», она в июне уже была первая, да и последняя, потому что я ухожу в отпуск на следующей неделе, мы уже встретимся в конце июня в эфире, а, соответственно, с вами уже программа выйдет, по-моему, первого, да, или какого-то...
1: Ну, мы посмотрим уже по...
0: Ну, в общем, в начале июля мы обязательно вернемся с Андреем, если Андрей опять, конечно, не укатит куда-нибудь на гастроли, что он сделать может вполне, я так понимаю. Главное, что вы оставайтесь с нами, и обязательно в пятницу вечером послушайте повторы или в субботу утром и услышите все эти великолепные летние треки, которые для нас подготовил товарищ Топчий.
1: Все? Да, Ливисон, «Собор», и мы прощаемся с вами, друзья. До
0: рубрика
1: свидания.
0: Под названием «Премьера трека». До свидания.
2: Премьера трека в радиошоу «Топчий Лайф» на радио «Рандеву» 103.5.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижегородской области продолжила сокращаться бедность. Вместе с тем в регионе растет доля убыточных компаний. Также о том, чем клещи предпочитают заражать нижегородцев. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бару и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом.РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. И эксперт назвала 3 главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Я знаю, ты не против одиноких гостей, и я один из тех, кто постучался в твой дом. Мы, может быть, не кстати в этот вечер вдвоем. Ну что ж теперь, если мы здесь вдвоем? Я знаю, ты не хочешь быть случайной простой, но ты не против меня, и все ведет нас к тому. В такие вечера ты выглядишь сама собой и предаешься теплу.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об отчете губернатора о деятельности правительства, новом маршруте беспилотной аэродоставки, программе «Земский тренер» и федеральном признании Нижегородского банка для предпринимателей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета о работе правительства отметил, что ситуация с региональным бюджетом коррелирует с текущей ситуацией в экономике, поэтому регион оптимизирует и сокращает расходы. В 2025 году собственные расходы бюджета были снижены относительно первоначального уровня на 14 миллиардов рублей, по первоначальному бюджету 2026 года еще на 4 миллиарда рублей. Также глава Нижегородской области обратил внимание, что снижение ключевой ставки пока не сформировало условий для оживления инвестиционной активности бизнеса. За год объем кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в регионе сократился на 30%. При этом инвестиции в основной капитал за 2025 год составили 743 миллиарда рублей, больше, чем годом ранее в абсолютном значении. Региону удалось сохранить положительный тренд, и в 2025 году валовый региональный продукт вырос на 1,1% по отношению к 2024 году. За три года рост составил 17%, что превышает общероссийский уровень почти в два раза. Положительная динамика обеспечена преимущественно за счет потребительского рынка. Розница увеличилась на 5%, платные услуги на 6% в сопоставимых ценах. Кроме того, успешно закончили год сельхозтоваропроизводители. Отрасль показала рост на 4,6%. В ряде отраслей в связи с жесткой кредитно-денежной политикой наблюдается спад. Это автопром, металлургия, а также строительство. Новый маршрут аэродоставки малогабаритных грузов тестируют в Нижнем Новгороде. Беспилотный аэрокурьер отрабатывает полеты с улицы Костина до улицы Геологов. Тестовые полеты выполняются по заранее согласованному графику с соблюдением всех требований безопасности и под контролем специалистов. Испытания проходят в рамках действующего в регионе экспериментального правового режима, который позволяет отрабатывать применение беспилотных технологий в реальных условиях. Программу «Земский тренер» запустили в Нижегородской области. Специалисты в области физической культуры и спорта, работающие в небольших населенных пунктах, смогут получить финансовую поддержку в размере 1 миллиона рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета и могут быть направлены на любые цели. На 2026 год в Нижегородской области по программе «Земский тренер» выделено 44 квоты. Требований к возрасту кандидата на участие в программе нет. Численность населения в селе или поселке, где работает тренер или инструктор, не должна превышать 50 тысяч человек. Заявление на участие в программе «Минспорта Нижегородской области» принимает до 19 июня, затем будет сформирован рейтинг претендентов. Торгово-промышленная палата Российской Федерации отметила вклад НБД банка в развитие малого и среднего предпринимательства. Банк получил благодарственное письмо за реализацию специального продукта «Легкие кредиты для МСП». Специальная номинация «Лучшая банковская программа для МСП-2026» федерального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Финал 11-го федерального конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» состоялся в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России. В 2026 году к участию было допущено более 30 банков и 90 программ поддержки предприниматели. НБД Банк вошел в число финалистов конкурса среди банков с универсальной базовой лицензией. В ходе мероприятия заместитель председателя правления НБД Банка Евгений Максаков представил участникам специальный продукт «Легкие кредиты для МСП». Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: 20 и 21 июня в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Гостей ждут ярмарка, мастер-классы, лекции, выставки, выступления группы «Моя Мишель» и других исполнителей. Вход свободный. Подробности на сайте festival.hohloma.com. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство 0+».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

отсевшие стекла. Открой, дай воздух, и твой рисунок с сердцем исчезнет медленно. Ведь тревоги твои уверенней поезда. Даже если казалось, любви немерено. Переменная облачность в лужах плещется. У тебя все получится, сотни.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
2: Новости на радио «Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что для нижегородцев важно при смене работы?» На что Дом РФ даст региону 10 миллиардов рублей? Но в начале выпуска об энцефалите и боррелиозе. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бору и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. И эксперт назвала 3 главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: На сегодня нейросеть Яндекса запланировала переменно облачный день с температурой до 20 тепла, ночью не холоднее плюс 11. В наступающие летние выходные от 17 до 22 также при переменно облачном небе без дождей.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой

0: чай, который хочется пить.
1: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
4: Спонсор программы автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В МЧС опровергли информацию о запрете на использование телефонов на заправках. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действующая нормативная база не предусматривает запрета на использование мобильной связи на территории автозаправок. В МЧС введение запрета не рассматривают. Ранее ТАСС сообщила, что разговор на АЗС по телефону вне автомобиля с 1 июня, согласно обновленным требованиям пожарной безопасности, грозит отказом в обслуживании. Систему проверки наличия ОСАГО с помощью камер планируют запустить в октябре этого года. Об этом сообщили в Национальной страховой информационной системе. Там отметили, что решены проблемы интеграции с информационной системой госавтоинспекции. Напомню, сегодня езда без ОСАГО штрафуется на 800 рублей. При повторном нарушении 3-5 тысяч. Штрафовать за это камеры будут не чаще раза в сутки. Нижегородские такси будут либо оранжевыми, либо белыми. Законодательная норма начнет действовать 1 сентября, о чем сообщили в региональном парламенте. Для такси, которые уже получили разрешение до принятия закона, новые требования к цвету кузова не применяются. Они продолжат работать до окончания 5-летнего действия разрешения. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
5: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30
6: июня. Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибаюсь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижегородской области продолжила сокращаться бедность. Вместе с тем в регионе растет доля убыточных компаний. Также о том, чем клещи предпочитают заражать нижегородцев. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бару и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, что для нижегородцев важно при смене работы. На что Дом РФ даст региону 10 миллиардов рублей. Но в начале выпуска об энцефалите и боррелиозе. В области с начала сезона обнаружено 7 энцефалитных клещей. Как рассказали в Роспотребнадзоре, за медпомощью после укусов уже обратились более 2000 нижегородцев. Чаще всего обращались на Бору и Дзержинске, также в Автозаводском и Приокском районах Нижнего. Из 4000 исследованных клещей 7 являлись переносчиками энцефалита, а 559 – боррелий. В результате 9 человек заразились боррелиозом. Госкорпорация «Дом РФ» даст почти 10 миллиардов рублей на коммуналку в Новинках и Ольгине. Деньги пойдут на теплосети, водоснабжение, канализацию и очистные сооружения. Финансирование пойдет через инфраструктурные облигации. Магистральные сети должны построить к концу 2028 года. Как отметил замгубернатора Сергей Морозов, на этой территории планируется возвести около 7 миллионов квадратных метров жилья. В Нижегородской области отчитались о сокращении бедности. Согласно данным Росстата, в 2025 году показатель уровня бедности в регионе составил 5,2%, что почти на половину процента меньше, чем в 2024 и сразу на целых 2 процентных пункта, чем в 2023 году. Отмечается, что существенную роль в этом сыграло предоставление гражданам мер социальной поддержки. Доля убыточных организаций увеличилась в Нижегородской области в первом квартале года. Сейчас она, по данным Нижегородстата, равняется 37%, тогда как год назад убыточны были 30% компаний. При этом данная статистика не учитывает малый и средний бизнес. Прибыль среди крупных компаний в начале этого года получили 63%, что на 7 процентных пунктов меньше прежнего. И эксперт назвала три главных причины увольнения нижегородцев. Как рассказала директор регионального филиала HeadHunter Жанна Петрунина, главной причиной увольнения сотрудников всегда было и будет зарплата, вторая – взаимоотношения с руководством и стиль менеджмента. Третьим условием эксперт назвала атмосферу внутри команды. По ее словам, сотрудникам важно чувствовать стабильность и комфорт на фоне общей тревожности и перемен. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Yes.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.